хоть любовь и может наделать дел, причинять, может, боль, страдания, но именно она является тем самым чудом, miracle, ради которого стоит жить. Примерно таких мыслей придерживается Eurythmics 86 года с момента релиза этой песни. В столице 3 часа 20 практически минут на Retro FM. Уверенно и верно приближаются ребята из Aerosmith.

0: Есть мнение, хотя Умберто Тоци и написал множество песен, но именно она, Глория, принесла ему оглушительный успех, причем не в его исполнении сначала, а в англоязычном кавере Лора Бреннигана. В столице 3 часа 34 минуты, Ванесса Паради, один из хитов Жень Белоусова, прямо по курсу на ретро.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток Ретро-ФМ 80-е. Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточные без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 80-е. 12+.

Возможно, существуют какие-то параллели между этой историей и названием нашего отечественного коллектива «Руки вверх». Нет, «Army of Lovers» и изначально «Таван», те, кому принадлежит оригинал этой песни, никакого отношения к «Руки вверх» не имеют, никак не вдохновляли. Историю их названия потом как-нибудь расскажу. Сейчас в столице 3 часа 49 минут. На Ретро-ФМ скоро отметится Константин Никольский.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Выражение «победа не главное», главное участие, в принципе, можно отнести к Bee Gees, это их истории. Авторитетный журнал Rolling Stone включил эту композицию в свой список 500 величайших песен всех времен. Это как VIP-закрытая вечеринка, которую ребята приглашают. В столице 4 часа 20 минут на Retro FM приглашены Тони Эспозито и Олег Газман. Скоро их услышим.

0: В столице 4 часа 34 минуты. Вовсю бегут и музыкально приближаются к нам на Ретро FM команда Европ и Ингрид. И куда бы мы в целом ни шли, ни направлялись, приятное совпадение, ну или закономерность нам по пути.
1: Ретро FM. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток. Ретро FM 90-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM 90-е. 12+.

0: В основном утки, конечно, в яблоках. На вкус и цвет, знаете, продолжение выражения. Если серьезно, то в интернетах нам советуют налегать, ну или хотя бы попробовать летний освежающий десерт. Дынно-арбузное или то по отдельности домашнее мороженое. Рецепт прост. Мякоть арбуза или дыни сначала замораживает, а затем взбивает со сливками до кремовой текстуры. Что, по желанию, проверяем, пробуем. А здесь, на Retro FM, до финала этого часа ждем музыкального появления Хулио Иглесиаса. В столице 4 часа 49 минут.
1: Реклама.
2: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
3: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Ватур Моторос».

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Совсем неудивительный факт. События, что песня о любви с каждым годом меньше не становится. Это пример всепоглощающей любви, при которой человек готов отдать всего себя без остатка. Точное столичное 5 часов 20 минут. Второе точно. К нам приближается Modern Talking и Константин Никольский.

Сколько Modern Talking не искали доктора для излечения души? Доктор по My Heart. Один из участников бывшего дуэта как был болен, так и остается до сих пор. Дитер болен своей говорящей фамилией, как бы это подтверждает. Ну, такая сомнительная, да, игра слов. Ну, да ладно. В столице 5 часов 35 минут. На Ретро-ФМ к нам приближается Алексей Глызин.

Наверное, за последнее время уже 100 раз слышали. Ну вот 101-й. Владельцы автомобилей BMW возглавили рейтинг худших водителей. Опасное вождение, что-то там с поворотниками, количество страховых случаев и штрафов. Вот этого всего через край у водителей этой марки авто. Как бы на первом месте они, но есть нюанс. В столице тем временем 5 часов 48 минут до финала этого часа. На Ретро-ФМ мы успеем... Пересечься с Сандрой и командой «Синяя птица».

0: Как в этой ситуации нужно в трупы трубить, а когда жизнь перебирает, что ли, все оттенки серого, сколько их там, 50 или больше, ребята из Тичин советуют звонить в колокола, динка-донг, но в целом советуют добавить красок жизни, отгонять дурные мысли озорными ритмами, мотивами, историями. Это можно устроить или можно продолжить устраивать на ретро-ФМ. С этой целью на подходе Рики Повари и Игорь Саруханов с бухты радости. В столице 6 часов 19 минут.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 30 градусов. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
4: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
1: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент». Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
6: Реклама. Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильные клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
7: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».

0: Уоллс вас строит, строит для чемпионов. Уоллс вас строит, строит в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Шоу «Дорогие гости»
3: на Ретро-ФМ.
2: Максим Ковалевский задает знаменитостям ваши каверзные вопросы.
3: Автор лучшего вопроса получает деньги.
2: «Дорогие гости».
3: Воскресенье, час дня.
2: Подробности на retrofm.ru.
4: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось мимо плывут столетия, спят подо льдом моря.

крутят они, стараясь, вертят земную ось, чтобы влюбленным раньше встретиться пришлось, чтобы однажды увидеть.

0: Ветер, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную...
1: Уже как-то рассказывал, но повторюсь, ученые впервые нашли планету, которая выглядит как наша, как настоящая вторая Земля. По-быстренькому, правда, слетать, убедиться, потереться, что ли, ту местную земную ось лично не получится. Планета находится в 48 световых годах от Земли, это примерно 454 триллиона километров. Не близко, одним словом, ветер, сколько горючего нужно. Столица тем временем 6 часов 35 минут. Точно на небольшом расстоянии от нас и до нас на Retro FM Queen и Майкл Джексон.
2: Реклама.
3: Где участок выбрать?
4: Какой фундамент?
3: Какой кирпич?
4: Сколько это вообще стоит?
5: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239 31 31. Честный застройщик.

0: дискотеку. Любимые песни, бешеная энергия, яркое шоу и тысячи счастливых зрителей. Не пропусти музыкальное событие лета. Билеты на сайте ftbilet.ru.
1: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.

0: Увы, ах, но нет такого сезона, который лето, можно сказать, не могло бы погодно повторить. Это из разряда сомнительных талантов. В столице 6 часов практически 49 минут. Лето в любом случае на Ретро-ФМ. Через 11 минут, ровно в 7 по Москве, это подтвердит летняя смена вместе с Олегом Орловым. Я буду прощаться. Все, до встречи. Меня зовут Дмитрий Майев. Услышимся.
1: Реклама.

0: квартиру сниму на суточный рент.
1: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 12+.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Налета дронов на нефтебазе в Армавире. Вспыхнул пожар, огнем охвачено там около 800 квадратных метров, об этом сообщает администрация города. Нефтебаза в северной промзоне подверглась нападению более чем 16 беспилотников. Сейчас пожарные ведут работу по локализации возгорания. В Ставропольском крае дроны атаковали промзону Невинномыска, там также загорелся склад, пострадали 2 человека. Атаке дронов подвергся Краснодар, там загорелся складской комплекс, пострадали 3 человека. В городе в связи с налетом беспилотников звучит сигнал «Внимание всем», сообщил глава Краснодара Евгений Наумов. В Краснодаре по соображениям безопасности эвакуировали логистический центр «Wildberries». Напомню, что в Котовске, Тамбовской области, электростали Московской области также были атакованы логистические центры «Wildberries». В результате погибли 8 человек и десятки пострадали. В столичном аэропорту Шереметьево встретили российских школьников. Они вернулись с международной математической олимпиады в Китае. Нашу страну на соревнованиях представляли 6 человек. Всего сборная России завоевала 6 наград. 4 золотые медали и 2 серебряные. Впервые за последние 5 лет, отмечу, россияне участвовали в олимпиаде без каких-либо ограничений, с национальным флагом и гимном. Также сборная нашей страны стала единственной командой на олимпиаде, где каждый участник решил абсолютно все задачи. Олегу Газманову 75. Сольной карьерой будущий народный артист России занялся в конце 80-х. В 88-м он написал для своего сына Родиона песню «Люси», которая стала очень популярной, а год спустя певец занялся сольной карьерой. В 90-е его песням «Есаул», «Господа офицеры», «Эскадроны» и многим другим подпевала вся страна и продолжает подпевать до сих пор. Песни Газманова поют также многие звезды отечественной эстрады, в числе которых Валерий Леонтьев, Дмитрий Маликов, Татьяна Овсиенко, Лариса Долина и многие другие. Ну и последний американец 30 секунд продержал на голове 195 рулонов туалетной бумаги и установил рекорд. Дэвид Раш впервые установил рекорд по балансировке рулонов еще в 2021-м, удержав на голове тогда 101 рулон. Позже другой рекордсмен улучшил этот результат до 152 рулонов. После этого Раш решил вернуть себе титул и вот вернул. Ну что, Олег, как тебе рекордик?
1: Ну, нормально видел я, кстати, фото рекорда. Да. Составил такую пирамидку и соорудил себе на голову. Ну, с одной стороны, спрашивается, зачем?
0: Да.
1: А с другой, все-таки надо к чему-то стремиться, если уже достиг всего, к чему, собственно, и шел всю жизнь.
0: Это очень важно. У меня здесь еще курсы валют на сегодня. Доллар 78.55, евро 89.76. Далее Олег Орлов и музыка Ретро FM. С добрым утром.
2: Летняя смена на Ретро FM.

other girls. Uh-huh. And have we got news?

0: Ну что, друзья, едва проснувшись и в постели потянувшись, наслаждаемся рассветом, о котором поет группа «Браво», и начинаем потихоньку вспоминать, кто мы, что мы, зачем мы. Начинается новый день, мы потихоньку возвращаемся к своим привычным делам. Ну, а начинать утро желательно с чего-нибудь легкого и оптимистичного, например, с оптимистичного гороскопа на этот день.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: День сегодняшний потребует душевного тепла и искренности. С близкими надо постараться говорить честно, без хитростей. Овны. Четкие письменные договоренности о совместных делах работают лучше устных соглашений. Помните об этом. Тельцам. Возникающие острые вопросы в отношениях с партнерами позволят решить спокойный диалог. Близнецы будут в состоянии хорошо справиться с большим количеством дел, особенно если разделить их на небольшие части. Раки, не избегайте возможности разобраться в том, что давно откладывали. Львы, тревоги первой половины дня найдут успокоение через поддержку близких во второй половине. Девы, приятный и гармоничный фон разговора сегодня поможет мыслить острее и точнее. У весов после обеда появится возможность приобрести то, что вам давно хотелось. Скорпионам сегодня будет проще договориться в вопросах, которые касаются лично вас. Стрельцы, погрузитесь в себя, найдите ответы на самые важные вопросы. Козерогам осложнения в общении создадут эмоциональность или небрежность в словах. Водолеям звезды прогнозируют благоприятный фон для укрепления деловых отношений, так что используйте этот момент. И, наконец, рыбы. У вас сегодня может обостриться интуиция. Вопросы, которые вы долго откладывали, потребуют срочного ответа. Всем хорошего дня!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Как гласит итальянская, старинная итальянская поговорка, когда берешь жену и покупаешь лошадь, закрой глаза и доверься Богу. Судя по тому, как воркуют эти голубки, о своем выборе и выборе судьбы глава семейства в лице Адриано Челентано нисколько не жалеет. Как и его вторая половинка, Клаудио Мори, чей голос тоже звучит в этой песне. 7.17, время московское, меня зовут Олег Орлов, на Ретро-ФМ продолжается летняя смена. Просыпаемся под отличную музыку, друзья. Впереди у нас Дженнифер Лопес, Игорь Корнелюк и, конечно же, не забудем про новости в середине часа.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ с новым летним утром. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 30 градусов. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
4: Опа-па-па! Понеслась, родная!
5: Двигатель 192 лошадиных силы. Семиступенчатый робот. Расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FCMX с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FCMX 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит. Пауз Сбербанк. Срок акции до 31 июля 2026 года. Не оферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
8: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
9: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
10: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат «Эггер» 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
11: Международная специализированная выставка «Казань-нефть-газхимия» с 26 по 28 августа в «Казань-экспо». Более 200 компаний, дни поставщиков, лидеров отрасли, выступления профильных экспертов. Подробности на kazanefis.org.ru.
12: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
13: Приглашаем вас в летний кинотеатр в парке Урицкого. Весь июль по четвергам смотрим яркие кинохиты под открытым небом. Парк Урицкого. Вход свободный. Начало 8 вечера. Приходите всей семьей и смотрите любимые фильмы. 12+.
14: Генеральный партнер – проект «Московский» от девелопера больших идей Glorox.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» 554-20.
15: «Ретро-ФМ».

0: Как сказал один поэт, я хотел бы жить и умереть в Париже, но, увы, возможности не вижу. Ну и правильно, не зря же говорят, где родился, там и пригодился. Игорь Корнелюк в летней смене на Ретро-ФМ, столица половина восьмого. Голос Вадима Ривмана очень пригодится всем, кто хочет услышать последние новости. Утро доброе.
1: Обязательно о них расскажу. Всем доброе утро. Итак, Роспотребнадзор запросил у властей Турции данные о возможном распространении вируса Коксаки среди российских туристов. Речь идет об отеле в Белеке, где, по сообщениям отдыхающих, заболели несколько человек, в том числе дети. Аналогичный запрос направили и в Ассоциацию туроператоров России. Туристам рекомендуют тщательно мыть руки, пить только бутилированную или кипяченую воду, хорошо промывать овощи и фрукты, избегать контактов с заболевшими. Краснодарский край попал под массированную атаку украинских беспилотников. В ряде городов выявлены повреждения различных объектов. Обломки беспилотников повредили жилые дома в Краснодаре. Обошлось без пострадавших. Кроме того, в краевом центре после падения дрона в складском комплексе вспыхнул пожар. В результате ранения получили 3 человека. И еще один инцидент произошел в Армавире. На территории одного из местных предприятий началось возгорание. Беспилотники ударили по складскому комплексу в Невинномысске в Ставропольском крае. В результате пострадали 2 человека. После прилета дрона на объекте вспыхнул пожар. До этого глава Ставрополя писала о введении на территории всего края режима беспилотной опасности. Во Франции соцсети обяжут проверять возраст пользователей, а детям и подросткам, которым еще не исполнилось 15, запретят создавать аккаунты. До января следующего года соцсети должны будут удалить уже существующие аккаунты подростков. Кроме того, закон вводит комендантский час в соцсетях для подростков от 15 до 18, им ограничат время пользования соцсетями. Таким образом, Франция станет первой европейской страной с возрастными ограничениями для соцсетей. Ранее подобные ограничения для детей и подростков ввели Объединенные Арабские Эмираты, Австралия и Индонезия. Друзья, увлекательнейший круиз Ретро-ФМ продолжается. Весь вчерашний день наши путешественники провели в море на борту лайнера «Астория Гранде», но они не скучали. Днем их ждал увлекательный квиз от Ретро-ФМ, а вечером состоялся концерт Александра Айвазова. Сегодня счастливчики прибывают на «Родос». 15 победителей суперигры круиз Ретро-ФМ и их спутники прогуляются по знаменитому греческому острову, отдохнут, позагорают на пляже. Компанию им составят ведущие утреннего шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ, Саша Светлов и Рита Субботина. Ну а вечером всех пассажиров ждут веселье и танцы до утра на вечеринке Ретро-ФМ. Напомню, что следить за приключениями отдыхающих можно в нашем эфире, а фото и видео из круиза Ретро-ФМ можно посмотреть на нашем сайте и в официальных группах радиостанции в соцсетях. И еще курсы валют: доллар 78 рублей 55 копеек, евро 89.76. А с вами остаются Олег Орлов и музыка Ретро-ФМ. Всем хорошего дня!

0: premier rendez-vous.
1: Джо Дассен на Ретро FM с одной из лучших лирических песен, которую посвятил своей второй жене Кристин, в браке с которой музыканта родились двое сыновей. Трогательная мелодия сразу же полюбилась слушателям и до сих пор является отличным музыкальным сопровождением для романтических событий. Далее еще немного романтики этому утру добавит в летней смене на Ретро FM Владимир Пресняков и Фэнси в столице 7:35.
2: С 7 до 11. Летняя смена на Ретро-ФМ. Реклама.
3: Автомобили в ТТС, автомобили в ТТС, автомобили в ТТС, да-да-да-да. Распродажа в ТТС, распродажа в ТТС, распродажа в ТТС, да-да-да-да.
4: В ТТС солнечный удар по ценам. Более 3000 новых автомобилей по сниженной цене. Большой выбор брендов, модели разных цветов и комплектаций. Наличие официальной гарантии. От седанов до минивэнов вы найдете в ТТС. Реклама. Подробнее в автосалонах компании «Транстехсервис».
5: Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
6: В этом весь ты.
5: И в этом весь ты, Т-банк.
7: Акция «Кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани» с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО Т-банк бонус до 400 рублей. Т-банк.ру 0+.
8: Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа

0: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателей и трансмиссии, а также на инновационную автохимию Супротек с 1 по 31 июля по промокоду RetroFM. Приходите в шоурум Супротек на улице Николая Ершова, 29Б.
1: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
2: Удивительно! Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
3: В стоматологии Энжена Адорадского 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
1: И зайки зубки проверим.
4: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Вечеринка Ретро FM.
6: Ежедневно с 9 вечера до полуночи лучшие танцевальные хиты
7: в неповторимом миксе. Каждый день
6: ровно в 21.00. Вечеринка Ретро FM.
8: Ретро FM.

0: Можно понять героя этой песни группы No Mercy, которого реально физически ломает без любимого человека, для которого все вокруг потеряло краски, который скучает так же сильно, как пустыня скучает по дождю. Не думаю, что ведущие утреннего шоу «Первая смена» Саша Светлов и Рита Субботина уже прям успели соскучиться по работе в прямом эфире, ведь у них сейчас хватает работы в круизе «Ретро-ФМ», в который отправились со своими спутниками 15 слушателей нашей радиостанции, победители традиционной весенней круизной игры. Так что по утрам на «Ретро-ФМ» вас, друзья, пока что будет летняя смена. Меня зовут Олег Орлов. Всем доброго утра. В Москве 7:49. До конца этого часа еще послушаем Эфер Дэвида и веселых ребят. Ну, а в начале следующего не пропустите новости и гороскоп.
1: Летний день начинается с летней смены на «Ретро-ФМ».
2: Реклама.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
6: А поехали всей семьей.
7: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.

0: круглосуточно ру. 6+.
1: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
5: АО «Альфа-банк» 6+.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Greenfield в ассортименте 289 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.
8: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
9: Мир. Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
11: «Джили Ситирей» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Ситирей» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
12: Вижу цель, не вижу препятствий.
13: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
14: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.

0: Прощай, Подушкино царство, одеяльное государство. Здравствуй, утро красное. Летняя смена приветствует тебя. Столица 8. Тебя, человек, несущий новости в широкие народные массы, приветствуем. Вадим Ривман, собственной персоной.
1: Да, привет, Олег, привет всем, доброе утро. Итак, сотовые компании начали повышать тарифы. Информация об этом появилась на сайтах операторов и в сообщениях

0: Приказов о зачислении на бюджет по программам бакалавриата и специалитета реализованы дни тишины. В этот период абитуриенты не смогут отозвать свои заявления о поступлении, а также подать согласие на зачисление. По программам магистратуры дата завершения приема документов на бюджетные места устанавливается вузами самостоятельно, но не позднее 20 августа, ну а при поступлении на платные места не позднее 20 сентября. Мошенники стали создавать общественные точки доступа Wi-Fi, имитирующие реальные сети магазинов, кафе и торговых центров. Пользователи через подобные подключения рискуют передать злоумышленникам личные данные. Об этом заявил сенатор Артем Шейкин. Он также предупредил о поддельных QR-кодах со знаком доступа в интернет, которые мошенники могут наклеивать поверх настоящих. В ближайшие дни в Московской области ожидается вторая волна грибного пика после дождей. Об этом рассказал миколог Никит Комиссаров. По его словам, начало и интенсивность грибного сезона напрямую зависит от погоды. В столичном регионе уже можно найти лисички, подберезовики, белые, маслят, сыроежки и летние опята. Комиссаров отметил, что лучше всего грибы растут при температуре почвы от плюс 10 до плюс 20 градусов и влажности не менее 70%. Ну и последнее. Житель Польши обнаружил, что его одежду с бельевой веревки во дворе украл бобр из соседнего пруда. Об этом сообщает издание «Факт». У мужчины долгое время пропадали вещи, которые сушились во дворе. Он не мог понять причину, пока не застал виновника на месте. На его глазах бобр подбежал к бельевой веревке, сорвал с нее трусы и с добычей в зубах бросился к воде. Я стоял как вкопанный, а он еще обернулся, зашипел на меня и исчез в воде, как какой-то болотный демон, рассказал поляк журналистам. Ну что, Олег, вот такие вот они, бобры.
1: Да, ну, лично я не удивлен, зная отношение поляков к бобрам. Вообще, можно его гардеробу позавидовать, бобриному.
0: Да, может, еще у кого-то что-то снял, и, глядишь, может пойти уже на бал. Но у меня здесь еще курсы валют на сегодня. Доллар 78 рублей 55 копеек, евро 89,76. А далее Олег Орлов и летняя смена на Ретро-ФМ. Я желаю всем удачного дня.
2: Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: Как же здорово чувствовать, что рядом с тобой есть человек, который напоминает солнце, который согревает своим теплом и светом. Рок-острова в летней смене на Ретро-ФМ. Ну а далее на очереди астрологический прогноз на этот день.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня среда, 22 июля. День потребует душевного тепла и искренности. С близкими надо постараться говорить честно, без хитростей. Овны, помните о том, что четкие письменные договоренности о совместных делах работают лучше устных соглашений. Тельцам возникающие острые вопросы в отношениях с партнерами поможет решить спокойный диалог. Близнецы будут в состоянии справиться с большим количеством дел, особенно если разделить их на небольшие части. Раки, не избегайте возможности разобраться в том, что давно откладывали. Львы, тревоги первой половины дня найдут успокоение через поддержку близких во второй половине. Девы, приятный и гармоничный фон разговора сегодня поможет мыслить острее и точнее. У весов после обеда появится возможность приобрести то, что вам давно хотелось. Скорпионам сегодня будет проще договориться в вопросах, которые касаются лично вас. Стрельцы, погрузитесь в себя, найдите ответы на самые важные вопросы. Козерогам осложнения в общении создадут эмоциональность или небрежность в словах. Аккуратнее. Водолеям звезды прогнозируют благоприятный фон для укрепления деловых отношений, так что используйте этот момент. И, наконец, рыбы. У вас сегодня может обостриться интуиция. Вопросы, которые вы долго откладывали, потребуют срочного ответа. Решайте, отвечайте. Всем хорошего дня.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Альбано и Рамина Пауэр о том, что чувствуешь, когда любовь не приходит, а уходит. Излишней сентиментальностью чувства уже не отличаются. Надеюсь, герои этой песни обойдутся без крайностей в выяснении отношений. Ну а мы с легкой романтической улыбкой продолжаем встречать утро по песне любимых артистов. Это «Летняя смена» на Ретро-ФМ в Москве в 8.18. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую.
1: «Летняя смена» с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Радиохаб. Новое приложение Ретро-ФМ. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились. Радиохаб. 12+. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани +26. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет +30 градусов. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Ищите идеальное место для вашего бизнеса? Коммерческие помещения в жилом комплексе «Алтын-Яр» в Приволжском районе. Первая линия. Отдельный вход и удобные подъездные пути. От 230 тысяч рублей за квадратный метр. Дом сдан. Рассрочка от застройщика. Жилой комплекс «Алтын-Яр». 216-69-69. 216-69-69.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.

0: ДТС – солнечный удар по ценам. Более 3000 новых автомобилей по сниженной цене. Большой выбор брендов, модели разных цветов и комплектаций. Наличие официальной гарантии. От седанов до минивэнов вы найдете в ДТС. Реклама. Подробнее в автосалонах компании «Транстехсервис».
1: Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты, Т-банк.
3: Акция «Кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани» с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО «Т-банк» бонус до 400 рублей. Т-банк.ру 0+.
0: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
4: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Bestway диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
6: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
7: Вечеринка Ретро FM. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Ровно в 21.00. Вечеринка Ретро FM.
8: Ретро FM.

0: От хорошей бодрой мелодии утро становится намного приятнее, свежее, ярче. А сейчас еще и белых пятен в истории этого дня должно стать меньше, потому как здесь, на Ретро-ФМ, пришло время главных новостей этой среды.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 8:30. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. Госдума рассмотрит законопроект, обязывающий банки и микрофинансовые организации уведомлять граждан о подписании кредитных договоров от их имени. В уведомлении должны быть указаны индивидуальные условия, процентная ставка, сумма займа, срок возврата и информация о возможности отказаться от получения кредита, если его сумма выше 50 тысяч рублей. Оповещение должно будет производиться в течение 15 минут через контактные данные заемщика или госуслуги. Про доступные меры соцподдержки можно узнать через чат-бот на федеральном портале госуслуг, передает РИА Новости. Для получения ответа нужно описать свою жизненную ситуацию. И бот подскажет, какая помощь будет доступна. Нововведение будет особенно полезно, если человеку положено несколько мер соцподдержки. При помощи бота можно будет отследить услуги по данным заявления. В Казани закроют проезд по улице Габденнассыра-Курсави на срок около 4 месяцев. Вызвано ограничение прокладкой трассы водопровода, сообщает Татаринформ. Ограничение начнется с 23 июля по 30 ноября от дома номер 38В, корпус 2, улицы Портовой до улицы Идель. В Уфе прошло первенство России по плаванию среди юношей и девушек. Казанская спортсменка Амалия Ильиных дважды поднималась на пьедестал почета. Она стала третьей на дистанциях вольным стилем. По итогам соревнований Амалия выполнила норматив мастера спорта России, пишет портал мэрии Казани. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 78 рублей 31 копейка, евро 89 рублей 55 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее летняя смена на Ретро-ФМ.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Global Plus». Жилой комплекс «Новое наследие».
4: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ Global Plus. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: Ну, вообще тревожный симптом. Белая вьюга в июле месяце. Хорошо, что встретить ее можно только в этой песне. И отгулять лето у нас получится, по крайней мере, я на это надеюсь, в нормальных, привычных условиях. Вокально-инструментальный ансамбль «Синяя птица» в летней смене на Ретро-ФМ. Минутки через три нам споют «Смоки», «Ласковый май» и группа «Роксет». Столица 8.35. Оставайтесь с нами, друзья.
1: С новым летним утром. Летняя смена на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ «Казань». Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла, местами затруднения. Пробки вас ждут по улице Михаила Миля от улицы Петра Витера до Строительного рынка. Также по Марджане от Карима до Чернышевского и по Пушкину от Чапова до Нариманова. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы ООО «Казанские стальные профили».
4: Сосед в КСП приобрел профнастил и быстро мечту свою осуществил.
5: А как же я буду общаться с соседкой?
6: Штакетник же есть самой разной расцветки.
4: Родная, спокойно, тебе эксклюзив. Ну просто красавец, забор жалюзи.
6: «Казанские стальные профили».
4: Подробности 22-22-945.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама. Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
8: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
9: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Глоракс. Летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето. Время крутых идей. 255-50-99.
10: Застройщик ООО «ЗЗ Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorax.com.
11: Ищите уютное место для дня рождения?
12: Или теплых семейных встреч?
11: Семейное кафе «Тренди».
12: Вкусно, уютно для всех.
13: Семья всегда будет в «Тренди».
11: «Тренди.рф».
10: Бронь столов 225-44-33. Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
14: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
10: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. «Альтопрофиль». Звоните прямо сейчас. 207-27-74.
1: Шоу «Дорогие гости»
11: на Ретро-ФМ.
1: Максим Ковалевский задает знаменитостям ваши каверзные вопросы.
11: Автор лучшего вопроса получает деньги.
1: «Дорогие гости».
11: Воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.

0: Шикарный музыкальный привет из середины 70-х от группы Smokey. Living next door to Alice. Живя по соседству с Элис. История паренька, влюбленного в соседку, который заканчивается сожалением о том, что он так и не решился, а может, просто не успел признаться ей в своих чувствах до того, как она уехала. Мораль. Все надо делать вовремя, друзья. Решительности вам в достижении ваших целей в жизни. Всем, кто на пути к отличному утреннему настроению, помогает летняя смена на Ретро-ФМ 8.48 в Москве. Меня зовут Олег Орлов. До конца этого часа послушаем Александра Иванова с группой «Ронда» и «Бонни М». А в начале следующего у нас выпуск новостей и гороскоп. Не пропустите!
1: Летняя смена на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
4: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М-70» и «Москвич М-90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М-90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
8: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на moskvich-m.ru. Реклама АО «ПТ». Не оферта.
9: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.

0: Либо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцедиция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
3: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
2: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Тур Моторос».

0: 9 часов в Москве. Кто сказал, что утро добрым не бывает? Бывает. Делаем его таким вместе с летней сменой. В начале часа, надеюсь, нас задобрит хорошими новостями. Вадим Римман, утро доброе.
1: Да, разные новости, но вначале о серьезном. Итак, во Владивостоке ликвидируют сейчас последствия аварии на линиях электропередачи. Из-за этого без света остались около 88 тысяч горожан. В городе зафиксировано аварийное отключение двух ЛЭП. В зону отключения попали 522 многоквартирных и 215 частных жилых домов. На месте происшествия сейчас работает ремонтная бригада энергетиков. К тушению логистического комплекса в Краснодаре, загоревшегося после атаки беспилотников, привлекут вертолет. Ранее местные власти сообщали об атаке дронов на склады в Краснодаре и Невинномысске Ставропольского края без уточнения, какой компании принадлежат эти

0: ближневосточному государству в будущем обогащать уран на своей территории. Соглашение рассчитано на 30 лет и, по оценкам, может стоить десятки миллиардов долларов. Ожидается, что документ вызовет споры в Конгрессе, где многие выступают против распространения ядерных технологий на нестабильном Ближнем Востоке. Ну и последнее. 10-метровую башню из чак-чака весом более 4,5 тонн построили в Казани. Таким образом, башня побила сразу два рекорда по тяжести и по высоте. После торжественной фиксации фирменное татарское угощение смогли попробовать все желающие. Замглавы Комитета по развитию туризма Казани Алия Жаворонкова отметила, что чак-чак по праву считается одним из главных гастрономических символов столицы Татарстана. Подобная инициатива – это отличный способ еще раз показать и рассказать о нашем национальном лакомстве. Создание 10-метровой башни из чак-чака – это нетривиальный формат, который позволяет познакомить туристов с культурой через такие яркие неформальные события, подчеркнула она. Ну что, Олег, любишь чак-чак?
1: Обожаю. Был примерно в тех краях недавно, поправился на чак-чаковой диете в отпуске килограмма на 1,5-2.
0: Но не побил свой собственный рекорд?
1: Нет, далеко.
0: Ну, отлично. А у меня здесь еще курсы валют на сегодня. Доллар 78 рублей 55 копеек, евро 89,76. Далее Олег Орлов и летняя смена на Ретро-ФМ. Я желаю всем хорошего дня.
2: Летняя смена на Ретро-ФМ с новым летним утром.

0: кто-то делает это довольно редко, но, тем не менее, прекрасно понимаю тех наших слушателей, кто постоянно сверяет каждый свой шаг с советами астрологов. Иногда немного и самостоятельности, правда, не помешает. Тем более, что сами звезды против этого бывают не против. Ну, а все звездные за и против, как всегда в это время, в гороскопе, здесь, в летней смене на Ретро-ФМ.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Среда, 22 июля на календаре. День потребует душевного тепла и искренности. А с близкими надо постараться говорить честно и без хитростей. Овны, помните о том, что четкие письменные договоренности о совместных делах работают лучше устных соглашений. Тельцам возникающие острые вопросы в отношениях с партнерами поможет решить спокойный диалог. Близнецы будут в состоянии справиться с большим количеством дел, особенно если разделить их на небольшие части. Раки, не избегайте возможности разобраться в том, что давно откладывали. Пора! Львы, тревоги первой половины дня найдут успокоение через поддержку близких во второй половине. Девы, приятный и гармоничный фон разговора сегодня поможет вам мыслить острее и точнее. У весов после обеда появится возможность приобрести то, что вам давно хотелось. Скорпионам сегодня будет проще договориться в вопросах, которые касаются лично вас. Стрельцы, погрузитесь в себя, найдите ответы на самые важные вопросы. Козерогам осложнения в общении создадут эмоциональность излишняя или небрежность в словах. Водолеям звезды прогнозируют благоприятный фон для укрепления деловых отношений, так что используйте этот момент. Ну и, наконец, рыбы. У вас сегодня может обостриться интуиция. Вопросы, которые вы долго откладывали, потребуют срочного ответа. Всем хорошего дня!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Какие все-таки интересные и красивые места есть на планете. Некоторые настолько хороши для туриста, что о них слагают песни. Вот, например, город Гранада и Андалусия со своим средиземноморским побережьем в общем и целом. Приятное курортное место в Испании, где даже зимой термометр редко опускается ниже плюс 10. В котором нам поведал дуэт Баккара в летней смене на Ретро-ФМ 9.19. В Москве меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую. Далее бодрить нас будут Михаил Боярский, Мари-Клэр Дюбальдо и новости в середине часа.
1: С 7 до 11. Летняя смена на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 30 градусов. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
4: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
1: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент». Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Глорокс летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето, время крутых идей. 255-50-99.
6: Застройщик ООО «ЗЗ Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. 68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
8: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 9 по 22 июля яйцо куриное первой категории 39 рублей 99 копеек за 10 штук. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
9: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай, тапай в своем смартфоне. Чем больше тапов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев. Звери. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru. Категория 18+.
10: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
11: Вечеринка Ретро FM.
12: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
13: Лучшие танцевальные хиты
12: в неповторимом миксе.
14: За 4 моря, за 4 солнца.
12: Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка Ретро FM.

0: Зато малая медведица где-то поблизости резвится. У звезд ведь зачастую все как у простых людей. И сложно, и просто одновременно. Михаил Боярский в летней смене на Ретро FM в столице 9.30. С главными событиями этого дня нас продолжает знакомить Вадим Ривман. Утро доброе.
1: Да, обязательно познакомлю. Доброе утро. Итак, 10 человек получили травмы в результате атаки беспилотников на логистический склад в Краснодаре. Об этом заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев. Он уточнил, что трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще один в состоянии средней тяжести. Остальным шестерым жителям оказана помощь в амбулаторных условиях. Спасатели продолжают тушение пожара, который начался после падения фрагментов беспилотников на территорию логистического склада. Также Кондратьев добавил, что один человек погиб в результате атаки дронов на город Армавир Краснодарского края. Роспотребнадзор запросил у властей Турции данные о возможном распространении вируса коксаки среди российских туристов. Речь идет об отеле в Белеке, где, по сообщениям отдыхающих, заболели несколько человек, в том числе дети. Аналогичный запрос направили и в Ассоциацию туроператоров России. Туристам рекомендуют тщательно мыть руки, пить только бутилированную или кипяченую воду, хорошо мыть овощи и фрукты, избегать контактов с заболевшими. Мошенники стали создавать общественные точки доступа Wi-Fi, имитирующие реальные сети магазинов, кафе и торговых центров. Пользователи через подобные подключения рискуют передать злоумышленникам личные данные. Об этом рассказал сенатор Артем Шейкин. Он также предупредил о поддельных QR-кодах со знаком доступа в интернет, которые мошенники могут наклеивать поверх настоящих. Друзья, увлекательнейший круиз Retro FM продолжается. Весь вчерашний день наши путешественники провели в море на борту лайнера Astoria Grande, но они не скучали. Днем их ждал увлекательный квиз от Retro FM, а вечером состоялся концерт Александра Айвазова. Сегодня счастливчики прибывают на Родос. 15 победителей суперигры круиз Retro FM и их спутники прогуляются по знаменитому греческому острову, отдохнут, позагорают на пляже, ну а вечером всех пассажиров ждут веселье и танцы до утра на знаменитой вечеринке Retro FM. Олегу Газманову 75. Сольной карьерой будущий народный артист России занялся в конце 80-х. В 88-м он написал для своего сына Родиона песню «Люси», которая стала очень популярной. В 90-е песням Газманова «Есаул», «Господа офицеры», «Эскадрон» и многим-многим другим подпевала вся страна и продолжает подпевать до сих пор. Песни Газманова поют также многие звезды отечественной эстрады, в числе которых Валерий Леонтьев, Дмитрий Маликов, Татьяна Овсиенко, Лариса Долина и многие другие. И еще назову курсы валют на сегодня. Доллар 78 рублей 55 копеек, евро 89.76. А с вами остаются Олег Орлов и летняя смена на Ретро FM. Я желаю всем удачного дня.

0: Всем красоткам посвящается этот музыкальный привет с пожеланием цвести и радовать окружающих, нас, мужчин, в первую очередь, долгие-предолгие годы. Рой Орбисон в летней смене на Ретро-ФМ. Встречайте утро вместе с нами. Друзья, у нас есть все, что помогает проснуться в хорошем настроении. Через несколько минут будем подпевать Игорю Николаеву и группе Bad Boys Blue. Сверим часы в Москве 9:36.
1: Летний день начинается с летней смены на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 2 балла. Дороги почти свободны. Пробки вас ждут по улице Тукая от площади Вахитова до Сайдашева. Также по Чуйкову от Гаврилова до Мусина и по Бутлерову от Курашова до Правобулачной. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы ООО «Казанские стальные профили».
4: Сосед в КСП приобрел профнастил и быстро мечту свою осуществил.
5: А как же я буду общаться с соседкой?
6: Штакетник же есть самой разной расцветки.
4: Родная, спокойно, тебе эксклюзив. Ну просто красавец, забор жалюзи.
6: Казанские стальные профили.
4: Подробности 22-22-945.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
8: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
9: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
10: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
11: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
12: Международная специализированная выставка «Казаньнефтьгазхимия» с 26 по 28 августа в Казань-Экспо. Более 200 компаний, дни поставщиков, лидеров отрасли, выступления профильных экспертов. Подробности на Казань-Экспо. Org.ru 0+.

0: Как шутят некоторые дамы, мы, женщины, не можем нравиться всем, ведь не у всех мужчин хороший вкус. Ну, а те, у кого он есть, все в этой жизни стараются делать ради любви. Как герой этой песни Брайан Адамс и Стинга Рода Стюарта, которая впервые прозвучала в начале 90-х в голливудской истории про трех мушкетеров. 9:49 в Москве. Меня зовут Олег Орлов. Здравствуйте. Напомню, что до конца августа каждому буднему утру с вами на Ретро-ФМ радуется летняя смена. Наслаждаемся теплыми летними деньками под песни любимых артистов. Совсем скоро Сандра и Андрей Миронов с историей про остров невезения из бриллиантовой руки. Оставайтесь с нами.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
4: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на moskvich.fm.ru. Реклама, а ОПТ не оферта.
5: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: В «Гиперленте» есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн «Бествей» каркасный с фильтром 305 на 76 сантиметров, 4678 литров, всего за 6999 рублей с 16 по 22 июля 2026 года.
7: Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на «Лента.ком».
8: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
9: «Мир». Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
11: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
12: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
13: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
14: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
15: АО «Альфа-банк» 6+.
16: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
17: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
1: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий.
18: 12+.
2: Ретро-ФМ.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть, остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари, на лицо ужасные, добрые внутри, на лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По-по-по-по по такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день такой неведомо в ней.

0: столице 10 часов. Лучшие украшения жизни, отличное настроение. Заряжайтесь им вместе с летней сменой. В начале часа наш эфир украсит голос Вадима Ривмана. Слушаем новости.
1: Да, спасибо. Расскажу обязательно. Доброе утро. Итак, сегодня утром в Маниле стартовал саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Одно из главных дипломатических событий этой недели. Его начали с совещания министров иностранных дел в формате «Россия-АСЕАН». Для нашей делегации, во главе которой министр иностранных дел Сергей Лавров, повестка ожидается насыщенной. Предстоит множество встреч с партнерами, обсуждение ключевых вопросов международной повестки. На Ставрополье объявили режим ЧС после атаки дронов на логистический комплекс в Невинномысске в зоне пожара. На логистическом комплексе объявили режим чрезвычайной ситуации локального уровня. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. По его словам, режим ЧС позволит привлечь дополнительные ресурсы для ликвидации последствий происшествия. Сейчас идет борьба с огнем. На объекте начинает работу пожарный вертолет МЧС. В результате происшествия одного человека госпитализировали. Сотовые компании России начали повышать тарифы. Информация об этом появилась на сайтах операторов.

0: Им ограничат время пользования соцсетями. Таким образом, Франция станет первой европейской страной с возрастными ограничениями для соцсетей. Ранее такие ограничения для детей и подростков ввели в Объединенных Арабских Эмиратах, Австралии и Индонезии. Ну и последние японские изобретатели придумали замену кондиционеру. Холодильник для людей. Персональная охлаждающая кабина предназначена для быстрого снижения температуры тела в условиях экстремально высоких температур. Внутри минус 15, а в зону головы и шеи дует поток воздуха еще на 10 градусов ниже. Стоимость кабины примерно 700 тысяч рублей на наши деньги, а энергии она потребляет даже меньше, чем мобильные системы кондиционирования. Разработчики считают, что устройство подойдет не только для промышленных предприятий, но и для массовых мероприятий, школ и торговых центров. Ну что, Олег, нам такая кабина нужна?
1: Ты знаешь, для такого лета, который мы с тобой наблюдаем из окна нашей студии, да, мне кажется, такой холодильник не особо актуален. Хватит и прохладительных напитков, хватит, которые можно найти в обычном холодильнике.
0: К тому же еще и простудиться можно. Ладно, я о курсах валют лучше расскажу еще. Курс доллара на сегодня 78 рублей 55 копеек, евро 89.76. Далее летняя смена. И Олег Орлов на Ретро-ФМ. Я желаю всем хорошего дня.
2: Летняя смена с 7 до 11 на Ретро-ФМ.

0: А ведь это не единственная песня в репертуаре Жени Белоусова, посвященная девочке синеглазой. О вкусах, конечно, не спорят, но я соглашусь с теми, кто утверждает, что в голубых бездонных глазах утонуть – дело нехитрое, с легко прогнозируемыми последствиями для души и сердца. Ну, лишь бы все взаимно было.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Каким будет сегодняшняя среда, что от нее ждать, узнаем из гороскопа на Ретро-ФМ. Этот день потребует душевного тепла и искренности. С близкими постарайтесь говорить честно, без хитростей. Овны. Четкие письменные договоренности о совместных делах будут работать лучше устных соглашений. Тельцам. Возникающие острые вопросы в отношениях с партнерами поможет решить спокойный диалог. Близнецы будут в состоянии справиться с большим количеством дел, особенно если разделить их на несколько частей. Раки, не избегайте возможности разобраться в том, что давно откладывали. Львы, тревоги первой половины дня найдут успокоение через поддержку близких во второй половине. Девы, приятный гармоничный фон разговора сегодня поможет мыслить острее. У весов после обеда появится возможность приобрести то, что вам давно хотелось. Скорпионам сегодня будет проще договориться в вопросах, которые касаются лично вас. Стрельцы, погрузитесь в себя, найдите ответы на самые важные вопросы. Козерогам осложнения в общении создадут эмоциональность или небрежность в словах. Водолеям звезды прогнозируют благоприятный фон для укрепления деловых отношений, так что используйте этот момент. И, наконец, рыбы. У вас сегодня может обостриться интуиция. Вопросы, которые вы долго откладывали, потребуют срочного ответа. Всем хорошего дня!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Майкл Джексон – легенда, настоящий король поп-музыки. Таких, как он, больше нет и, наверное, не будет, ну, по крайней мере, довольно долго. Но есть и другие любимые нами артисты, каждый из которых в чем-то уникален, и чьи песни мы слышим на Retro FM. Кстати, слушать нас можно не только с помощью радиоприемника или в интернете. Недавно появилось новое приложение под названием «Radio Hub», где также можно слушать свою любимую музыкальную волну. Быстро и удобно, никаких лишних кнопок, лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. И все это бесплатно и без регистрации. Так что ищите, скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились. В Москве 10:19, я Олег Орлов, желаю всем отличного настроения и успешных дел. Продолжаем встречать утро среды вместе с летней сменой на Retro FM.
1: С новым летним утром. Летняя смена на Retro FM. Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 30 градусов. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro FM желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
4: Опа-па-па! Понеслась, родная!
5: Двигатель 192 лошадиных силы. 7-ступенчатый робот. Расход 8,6 литров на 100 километров. Havail F7X с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail F7X 2026 года выпуска. Модельный код 2025. При покупке кредит. Пауз Сбербанк. Срок акции до 31 июля 2026 года. Не оферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
8: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
9: Казань встречает атмосферу настоящего квартирника. Бар «Евгенич» — это музыка 80-х и 90-х. Танцы, песни хором, домашний плов по рецептам Сергея Жукова и вечера, которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. «Евгенич», профсоюзная 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
10: Ищете уютное место для дня рождения?
11: Или теплых семейных встреч?
10: Семейное кафе «Тренди».
11: Вкусно, уютно для всех.
12: Семья всегда будет в тренде.
10: Тренди.рф.
13: Бронь столов 225-44-33.
14: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-3024-26.

0: свободный. Начало в 8 вечера. Приходите всей семьей и смотрите любимые фильмы. 12+. Генеральный партнер – проект «Московский» от девелопера больших идей «Глоракс».
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: Проверяем знаменитости на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
2: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
2: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
2: Подробности на сайте retrofm.ru.

0: Группа ATC в летней смене на Ретро-ФМ, и наиболее известная их работа, работа коллектива, самая первая, кстати, песня «Around the World», кавер на российский хит, песенка группы «Руки вверх». Надеюсь, вы ее узнали.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 10 часов 30 минут. В эфире Ретро-ФМ «Новости». В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. Китай продлил безвизовый режим для россиян до конца 2027 года. Граждане России смогут находиться в КНР без визы до 30 дней. Владимир Путин продлил безвизовый въезд для граждан Китая в Россию до 31 декабря 2027 года. Об этом пишет ТАСС. Приемные президента России в Татарстане 22 июля проведут прямую линию об изменениях в миграционном законодательстве. На вопросы будут отвечать сотрудники Министерства внутренних дел по Республике Татарстан. Горячая линия состоится с 10 до 12 часов. Обращаться по телефону 221-80-35, пишет «Московский комсомолец». В Казани ведут поэтапное ограничение движения транспорта и пешеходов на некоторых участках Оренбургского тракта. Причиной стало размещение трассы водопровода. С 27 июля по 10 октября перекроют тротуар по Оренбургскому тракту в районе дома номер 23D. С 27 июля по 31 августа закроют проезд по Оренбургскому тракту в районе дома номер 24А. Также движение ограничат в районе дома номер 24Б с 19 августа по 6 сентября. А с 19 августа по 10 октября перекроют проезд по Оренбургскому тракту в районе домов номер 26, 28 и 30, пишет портал мэрии Казани. С 31 июля по 2 августа в Казанском парке «Черное озеро» пройдет книжный фестиваль. Гостей ждут книжные распродажи, маркет локальных брендов, гастропроекты и насыщенная образовательная программа с участием историков, философов, социологов и культурологов, пишет портал мэрии Казани. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 78 рублей 55 копеек, евро 89 рублей 75 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее летняя смена на Ретро-ФМ.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Global Plus». Жилой комплекс «Новое наследие».
1: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
4: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Всем, кому надо до кого-нибудь дозвониться, как герой этой песни, желаем удачи. А у нас должно получиться связаться с ведущими первой смены Сашей и Ритой, которые находятся в путешествии по Черному и Средиземному морям. Узнаем все подробности и планы наших путешественников на этот день. Дальше с круиза Retro FM буквально через несколько минут в нашем эфире. В столице 10:35.
1: Летняя смена на Retro FM. Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 2 балла. Дороги почти свободны. Пробки вас ждут по улице Тукая от площади Вахитова до Сайдашева. Также по Шахиде от Яхина до площади Вахитова. И по Адарацкого от Чистопольской до Воровского. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы ООО «Казанские стальные профили».
4: Сосед в КСП приобрел профнастил и быстро мечту свою осуществил.
5: А как же я буду общаться с соседкой?
6: Штакетник же есть самой разной расцветки.
4: Родная, спокойно, тебе эксклюзив. Ну просто красавец, забор жалюзи.
6: «Казанские стальные профили».
4: Подробности 22-22-945.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
7: Шоу «Дорогие гости» на Retro FM.
8: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
7: Каждое воскресенье в час дня
8: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
7: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
8: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
7: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
8: Подробности на сайте retrofm.ru.
1: Реклама.
9: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателей и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 июля по промокоду RETROFM. Приходите в шоурум «Супротек» на улице Николая Ершова, 29Б.
1: Интернет-поток RETROFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RETROFM 90.
10: 15+.
11: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани 554 20.

0: Круиз Ретро FM. Дайджест.
1: Доброе утро от первой смены.
2: Привет.
1: Это Саша и Рита. Есть первый концерт. Да-да-да, вчера мы это сделали.
2: Ну, точнее, это, конечно, сделал прекрасный Саша Айвазов.
1: Не обошлось без приятных сюрпризов. Артист исполнил не только свои знаменитые хиты, но и несколько композиций других любимых исполнителей ретро-ФМ.
2: Слушайте, где-то было очень танцевально и зажигательно, а где-то прям трогательно до мурашек.
1: Потом мы снова зажгли на вечеринке ретро-ФМ.
2: Ну а сегодня у нас начинается знакомство с Грецией. Мы прибыли на Родос, идем загорать, плавать и, конечно, наслаждаться лучшими видами этого острова.
1: Вечером вернемся на историю Гранды и обязательно обо всем вам расскажем.
2: Следите за дайджестом круиза ретро-ФМ.
0: Круиз ретро-ФМ. Дайджест.

0: Как шутят пессимисты, если во время летнего отпуска всегда стояла хорошая погода, то это был не ваш отпуск. Надеюсь, ваш отпуск, товарищи отдыхающие, добавляет вам оптимизма, как и погода. За вашим окном, товарищи работающие. Ну и абсолютно всем слушателям, пока утреннее шоу «Первая смена» в творческой командировке в круизере от РФМ, настроение по будням поднимает летняя смена с 7 до 11 утра. 10:48, время московское, я Олег Орлов. На этом прощаюсь с вами до завтра. Ну а далее эстафетную палочку музыкальной среды на Ретро FM подхватит Юрий Гурьянов. Встречайте его в этой студии уже через несколько минут.
1: Летний день начинается с летней смены на Ретро FM.
2: Реклама.
3: Вижу цель, не вижу препятствий.
4: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
5: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
6: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
7: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
8: АО Альфа-банк 6+.
9: Любимой музыки много не бывает.
10: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение
9: и включай интернет-потоки Retro FM.
11: 15+.

0: Московское время 11 часов, среда, 22 июля. Поехали. Ну как, поехали. Вот она сразу первая остановка. Это новости на Ретро-ФМ. Дмитрий Королев пришел рассказать о главном. Дмитрий.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. Замедление инфляции и снижение темпов кредитования сформировали объективные предпосылки для смягчения денежно-кредитной политики Банк России. Об этом сообщил глава Союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Он уточнил, что деловое сообщество хоть и готовится к различным сценариям решения по ключевой ставке, включая ее сохранение на текущем уровне, но все же надеется на дальнейшее снижение. В Минпросвещение сообщили о возврате денег за коммерческие путевки в Артек. Об этом заявил глава министерства Сергей Кравцов. Отмечается, после возобновления полноценной работы Артека заявки детей, которые не смогли попасть в детский центр, будут рассмотрены в приоритетном порядке. Ну и напомню, работа Международного детского центра была приостановлена из-за мер безопасности после массированной воздушной атаки беспилотников ВСУ на объекты в Крыму. Свердловская область приходит в себя после мощного паводка. Дожди прекратились, но обстановка остается сложной. В 14 муниципальных образованиях по-прежнему действует режим чрезвычайной ситуации. Подтоплено около 400 жилых домов. В регионе развернуто 4 пункта временного размещения. Тем временем в Алтайском крае из-за урагана без света остались 44 населенных пункта. Об этом сообщает региональное управление МЧС. Ураганный ветер с порывами до 33 метров в секунду также повредил крыши домов и повалил деревья. В одном из районов выпал град размером со сливу. Последствия непогоды на местах ликвидируют спасатели. 80% российских мужчин спокойно относятся к собственным ошибкам. 39% видят в них инструмент для саморазвития. Еще 21% считают промахи частью жизненного пути. 1/5 готовы их признать только перед теми, кто заслужил их доверие. Газета «Ру» публикует результаты очередного любопытного исследования. Также, согласно опросу, 32% мужчин считают, что демонстрация своих несовершенств делает их более человечными. И о валюте на эту среду. Доллар 78 рублей 55 копеек, евро 89.76. Пока на этом все. Аделия на Ретро-ФМ. Встречайте, Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Кто-то тихо постучал, я ему открыла дверь. Ну, как будто понятная логика человеческая. Ой, а давайте мы тоже так сделаем. Давайте я постучу, вы мне откроете или нет сейчас? Тук-тук. Ну, открывайте, что сидите-то? Видите, пришел к вам в гости Юрий Гурьянов. И ретро-эфэм. Слушайте, я с тобой столько всяких хороших привел песен, так что, ну, не откройте, сами виноваты будете. Очень скоро с нами песня из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию», легендарная певица Сиси Кейч тоже на подходе, и пару сюрпризов еще тоже будет. Это ретро-эфэм. 11 часов и 19 минут московское время.
1: С Юрием Гурьяновым. На этой неделе поговорим про народного артиста России Валерия Леонтьева. Как начиналась его карьера? И при чем тут Сергей Минаев? Расскажу в субботу в 13.00. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
2: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет.
3: Погода на Ретро-ФМ.
4: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 30 градусов. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
5: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
6: Сделайте правильный шаг к безопасности вашего автомобиля уже сегодня. Ваше машиноместо в сданном многоуровневом паркинге жилого комплекса «Алтын-Яр» в Приволжском районе. Современная система видеонаблюдения, круглосуточная охрана и всего от 620 тысяч рублей. Рассрочка от застройщика. Машиноместо в жилом комплексе «Алтын-Яр». Дом сдан. 216-69-69.
3: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Glorox летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето, время крутых идей. 255-50-99.
9: Застройщик ООО «ЗЗ Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
10: Нюха сама себя не отметит. На хате у Евгеньевича есть все для шумного праздника. Караоке, музыка, ведущий, банкеты, место для всей компании. Собирайте друзей, а для именинника у нас действует специальное предложение. Минус 30% на весь банкет. Отмечаем по-домашнему, но громко. Хата у Евгеньевича на Профсоюзной 10/14. Бронируй дату заранее. 18+.

0: дискотеку. Любимые песни, бешеная энергия, яркое шоу и тысячи счастливых зрителей. Не пропусти музыкальное событие лета. Билеты на сайте ftbilet.ru.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
2: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань-Московская 1, Дворец спорта.
3: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Это лучшая музыка 70-х, круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.
4: Ретро-ФМ.

0: 11 часов и 35 минут московское время. Это знаменитый Ник Кершоу, не менее знаменитая The Riddle. Значит, загадка по-нашему. Ну, я загадку сейчас загадаю, в принципе, наверное, несложную. Значит, на ретро начинается, на FM заканчивается. Как вам такое? Сложно? Отгадали? Молодцы. Вот вам за это музыка классная. Дальше сегодня в среду с нами Лабуш, Александр Барыкин. Ну и кое-что еще обязательно тоже прозвучит. В Москве еще раз 11 часов и 36 минут.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый день. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла. Местами затруднения. Пробки вас ждут по улице Шахидео от Шаяк до Чернышевского. Также по Тукаю от площади Вахитова до Сайдашева. И по Каучуковой от Кулагина до Лебедева. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Казанские стальные профили».
4: Сосед в КСП приобрел профнастил и быстро мечту свою осуществил.
5: А как же я буду общаться с соседкой?
6: Штакетник же есть самой разной расцветки.
4: Родная, спокойно, тебе эксклюзив. Ну просто красавец, забор жалюзи.
6: «Казанские стальные профили».
4: Подробности 22-22-945.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: Где участок выбрать?
9: Какой фундамент?
8: Какой кирпич?
9: Сколько это вообще стоит?
10: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
11: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
12: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
13: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
14: В стоматологии Энжена Адорадского 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-10-00.
15: И зайки зубки. Зубки проверим.
16: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554 20.

0: «Ля Буш» — это, кстати, проект одного очень известного продюсера Фрэнка Фариана. Это того самого, который создал знаменитую и очень, очень знакомую слушателям ретро-ФМ группу «Бонни М». Ну, несмотря на то, что коллектив немецкий, название «Ля Буш» у него французское, необычное, в переводе означает «рот». Да, именно это вот то самое, чем мы едим, чем мы говорим, иногда поем. Дело в том, что вокалистка Мелани Торнтон, на взгляд продюсера, очень широко открывала рот, когда исполняла свои партии, ну, в том числе, видимо, и в этой песне тоже. А, ну, и вот получила название. Ну, мне кажется, если по этой логике называть группу, то, мне кажется, у всех исполнителей в приставке должно обязательно появиться что-нибудь на вроде «La Bouche», ну, или там на каких-то других языках. Так, я тоже продолжу открывать рот периодически между песнями. Меня зовут Юрий Гурьянов, но самое главное, это, конечно, музыка любимая, та самая, которая звучит в эфире Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: Так, из последних новостей, которые случились буквально вот только что, в Москве полдень.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 12 часов. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. Госдума приняла закон о продлении гаражной амнистии до сентября 2031 года. Благодаря гаражной амнистии россияне могут в упрощенном порядке зарегистрировать капитальный гараж и оформить в собственность землю под ним. Под действие амнистии подпадают капитальные гаражи, построенные до 30 декабря 2004 года, которые не были признаны самовольными постройками. Она не распространяется на временные металлические конструкции. Для жителей Татарстана в национальном мессенджере «Макс» запущен цифровой навигатор, объединяющий ссылки на ключевые государственные и муниципальные ресурсы республики. Новый сервис работает по принципу одного окна и позволяет пользователям быстро переключаться между официальными сайтами республиканских министерств. Интерфейс навигатора дает возможность за пару кликов перейти к ключевым сервисам – чат-боту портала госуслуг Татарстана, чат-боту МФЦ Татарстана и интернет-приемной, пишет «Московский комсомолец». В Казани на трех станциях метро открыли велопарковки. Оставить велосипед теперь можно на Дубравной, проспекте Победы и Авиастроительной, пишет портал мэрии Казани. Решение призвано объединить удобство общественного транспорта с пользой физической активности. Пассажиры могут припарковать велосипед в специально отведенном месте и пересесть на поезд. 22 июля в летнем дворике детской музыкальной школы номер 1 имени Чайковского пройдет концерт камерного молодежного хора в программе вокальной композиции из Золотого фонда отечественного кинематографа. Начало концерта 18:30, вход свободный, пишет портал мэрии Казани. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 78 рублей 55 копеек, евро 89 рублей 75 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее музыка на Ретро-ФМ.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Global Plus». Жилой комплекс «Новое наследие».
4: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ООО «СЗ Global Plus». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: Вот как вы думаете, итальянцы вообще могут жаловаться на погоду, в принципе? Ну, не может быть такого, что вот они там как-то что-то высказывали. Но, знаете, некоторое возмущение можно отследить. Вот судя по этой песне группы «Рики и Повери», где воспевается погода в Мексике, в Акапулько, в то время, пока в Италии, ну, как будто бы зима. Мне всегда казалось, что в итальянском языке нет такого даже слова «зима», в принципе, не существует. Посмотрел, там плюс 15, что ли, в январе бывает, ну, так, плюс-минус. Понятно. Конечно, невыносимо холодно. Плюс 15, это ни в какие ворота. Как они вообще там, бедняги, выживают, непонятно. Ну, то ли дело у нас в Якутии в январе минус 50 или сколько там, 60. Значит, я от таких разговоров немного подзамерз. Надо срочно музыки, согревающей в студию. Скоро будет. Меня зовут Юрий Гурьянов, это Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Радиохаб. Новое приложение Ретро-ФМ. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились. Радиохаб. 12+. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 29. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
4: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
1: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент». Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Автомобиль.

0: Солнечный удар по ценам. Более 3000 новых автомобилей по сниженной цене. Большой выбор брендов, модели разных цветов и комплектаций. Наличие официальной гарантии. От седанов до минивэнов вы найдете в ТТС. Реклама. Подробнее в автосалонах компании Транстехсервис.
1: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Glorox. Летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето. Время крутых идей. 255-50-99.
2: Застройщик ООО «ЗЗ Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
3: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. «Альтопрофиль». Звоните прямо сейчас. 207-27-74.
4: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
2: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «СЗ Станция Спортивная 2». ООО «СЗ Станция Спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
5: Международная специализированная выставка «Казаннефтьгазхимия» с 26 по 28 августа в Казань-Экспо. Более 200 компаний, дни поставщиков, лидеров отрасли, выступления профильных экспертов. Подробности на kazanefis.org.ru.
6: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
7: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
8: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90.
9: 12+.
10: RetroFM.

0: Ой, goodbye, это значит до свидания. А вот если я, к примеру, не хочу до свидания, если я не хочу уходить, может, я хочу еще поработать, например. В общем, давайте так, решение принято. Никаких прощаний пока. Останусь и продолжу ставить песни классные. И вы тоже не уходите только, ладно? Ну, пожалуйста, ну, останьтесь. А то для кого я буду песни ставить? Все, оставайтесь, пожалуйста. Кстати, хотел кое-что напомнить. Программа «Ю», да, есть на Ретро-ФМ такая, замечательная. По субботам в час дня выходит в эфир. Там я рассказываю про любимых, очень известных и самых-самых классных исполнителей. Это не только исполнители, это и группы, и коллективы, и композиторы, и, в общем, талантливые люди. Так что встречаемся по субботам в 13 часов. Опять же, не говорю это не для того, чтобы прощаться, просто для того, чтобы знали. Если вдруг какую-то программу пропустили, ну, смело ищите ее в подкасте на сайте RetroFM или в мобильном приложении, ну, или в группе ВКонтакте.
1: Реклама. Цены вы куда? Куда еще ниже? С 9 по 22 июля молоко «Семейная ферма» 79 рублей 99 копеек за 1 литр. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
2: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателей и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 июля по промокоду RETROFM. Приходите в шоурум «Супротек» на улице Николая Ершова, 29Б.
3: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
4: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
5: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
6: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай на своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Звери, Ваня Дмитриенко, Баста и Руки Вверх. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
7: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
8: Телефон рекламной службы RetroFM 554 20.
9: RetroFM.

0: Интересный факт, что вокалист, солист группы Bad Boys Blue в детстве, зовут его Джон МакКиннерни, выступал на британском телевидении. Это было в 64 году. Тогда будущая звезда исполнил знаменитую песню «She Loves You» группы Beatles. Ну а спустя пару десятилетий стал участником Bad Boys Blue. Уж не знаю, связано ли как-то то, что название группы начинается с той же буквы, что и знаменитые ливерпульские четверки, но тут подход прямо основательный. Тут сразу три буквы «Б», чтобы наверняка. А у нас с вами продолжается день на букву «С», то есть среда. Продолжается музыкально. Меня зовут Юрий Гурьянов. Это Ретро FM.
1: Реклама.
2: Вижу цель, не вижу препятствий.
3: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
4: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
5: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Prime.
6: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
8: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
9: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90. 12+.

0: Московское время 13 часов. Когда успел стоп натикать, непонятно. Пора. Пора знакомиться с новостями. Дмитрий Королёв сейчас все расскажет. Дим, привет.
1: Здравствуй, Юра, приветствую, друзья. Несмотря на экстремальную обстановку, Центр избирком предусмотрел все необходимое для штатного проведения дистанционного электронного голосования. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, которые приводит РИА Новости, в этом году ДЭК охватит 32 российских региона. Предполагается, что в период с 18 по 20 сентября потенциально проголосовать смогут более 48 миллионов избирателей. Профессии агронома, ветеринарного фельдшера и технолога пищевой промышленности в сфере сыроварения будут востребованы как минимум до 32 года. Об этом сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков. По его словам, в ближайшие годы этим направлением потребуется около 42 тысяч специалистов. Котяков отметил, что конкурс «Лучший по профессии» должен заинтересовать молодежь и показать, какие профессии сегодня дают хорошие перспективы трудоустройства. Ну а российские компании в первой половине текущего года значительно увеличили число вакансий для кандидатов старшего поколения. Больше всего спрос вырос на возрастных электриков, операторов станков и разнорабочих. Эксперты отмечают, что работодатели ценят их опыт и готовность делиться знаниями с молодым поколением. Лидерами по росту числа вакансий для старшего поколения стали Сахалинская область, Якутия и Магаданская область. В Ассоциации туроператоров России опровергли вспышку вируса Коксаки среди российских туристов в Турции. Ватор подчеркнули, что по данным туроператоров и страховых компаний, чьи полисы включены в состав турпакетов, ничего подобного не фиксируется. Ну а ранее СМИ писали, что российские туристы пожаловались на заражение детей вирусом Коксаки во время отдыха. Роспотребнадзор запросил у властей Турции, включая местный Минздрав, необходимые данные. Президент Владимир Путин поздравил народного артиста России Олега Газманова с 75-летием. Он отметил творческие достижения артиста, подчеркнул его активную гражданскую позицию и вклад в реализацию общественно значимых инициатив. Поздравления с 80-летним юбилеем от главы государства сегодня получил и балетмейстер, и художественный руководитель Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Борис Эйфман. Путин отметил его вклад в развитие отечественной хореографической школы. И о валюте. На эту среду доллар 78,55, евро 89 рублей 76 копеек. Пока на этом все. А далее на Ретро-ФМ с вами Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Да, да. Сейчас вычитал, что сегодня, 22 июля, отмечается Всемирный день мозга. То есть не только искусственный интеллект имеет, оказывается, свои важные даты и праздники, но и наш человеческий тоже может праздновать, ну и танцевать, видимо, да. Хотя, судя по тому, как тяжело сегодня думается, мне кажется, мой мозг сегодня взял выходной раньше времени в честь праздника. На связь не выходит практически. Ну и ладно, нам, как говорится, не привыкать, главное, чтобы музыка была рядом. А подумать о серьезном можно как-нибудь в другой раз. Так, что у нас там? Скоро Maroon 5 и Кристина Агилера, группа Joy. Все это и не только впереди. Меня зовут Юрий Гурьянов. Это Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 29. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
4: Опа-па-па! Понеслась, родная!
5: Двигатель 192 лошадиных силы. 7-ступенчатый робот. Расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FCMX с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FCMX 2026 года выпуска. Модельный код 2025. При покупке кредит. Пауз Сбербанк. Срок акции до 31 июля 2026 года. Не оферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Реклама. Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
8: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
9: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 207-27-74.
10: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Glorox летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето, время крутых идей. 255-50-99.
11: Застройщик ООО «ЗЗ Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
12: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Bestway диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
13: Ищете уютное место для дня рождения?
14: Или теплых семейных встреч?
13: Семейное кафе «Тренди».
14: Вкусно, уютно для всех.
15: Семья всегда будет в тренде.
13: Trendy.rf.
16: Бронь столов 225-44-33.
17: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
18: В Находке выгода созрела. С 9 по 22 июля арбуз 49 рублей 90 копеек за килограмм. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
19: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
20: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 5900. Измени судьбу прямо сейчас.

0: Это суперхит 2011 года. Изначально предполагалось, что песня должна была звучать исключительно женским вокалом, который как бы восхищался движениями Мика Джаггера, но случилась именно дуэтная история. Maroon 5, то есть Адам Левин и Кристина Агилера, отлично справились с задачей. И даже более чем. Кстати, сам Джаггер очень положительно отреагировал на появление этого трека в свое время. Правда, он однажды пожаловался, что теперь, когда я прихожу в клуб, он говорит, и выхожу на танцпол, все замирают и смотрят на меня. И это оказывает дикое давление. Ну, слава, она такая штука. Так, дальше люди популярные, известные и нами любимые. Группа «Браво» Жанна Агузарова, Pet Shop Boys, Мэрилин Монро, кстати говоря, тоже появится. 13 часов и 35 минут московское время. Это Retro FM.
1: Реклама. Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты, Т-банк. Акция «Кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани» с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО Т-банк бонус до 400 рублей. Т-банк.ру 0+.
3: Интернет-поток RetroFM 70. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70. 12+.
4: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

Это Pet Shop Boys, Go West. Ну, кто-то идет на восток, конечно, возможно, все бывает. А мы с вами движемся туда, где не нужен никакой компас и навигатор, мы дорогу и так знаем. Повернулись лицом в сторону пятницы и бегом. Остальными частями тела, стало быть, в противоположную сторону повернулись. И не забываем, конечно, по пути в Филичиту заглянуть. Все важные поводы готовим. Она уже через 10 минут. Будем передавать, поздравлять. Это счастливый час в 14 часов по Москве. Меня зовут Юрий Гурьянов. Это Ретро-ФМ.

0: Казани 14 часов. С приветами, поздравлениями, любимой музыкой. Встречаем Феличиту на Ретро FM Казань. Ретро
1: FM. Феличита на Ретро FM.
2: Ежедневно с 2 до 3. Счастье для всей страны.
1: Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимая музыка.
2: Феличита на Ретро FM.
3: Дарите счастье.
0: Ах, лето, можно целыми днями гулять в парке, ходить в походы, кататься на велосипеде, плавать, играть в спортивные игры на открытом воздухе, а еще ездить в другие города или на природу. Не нужно думать о теплой одежде и непогоде. Делайте свое лето ярким, а мы вместе с Феличитой на Ретро FM Казань добавим радости. Ведь с любовью поздравляем любимых, родных, друзей, коллег, передаем привет и, конечно, дарим искреннее признание. Меня зовут Татьяна Виницкая, всех приветствую, присылаю приветы и поздравления в наш бот «Выбери радио». А далее на Ретро FM «Дубы колдуны».
1: Феличита на Ретро FM.
2: Дарите счастье.

0: А неважно порой, кто и что сказал, важно, какую песню поет сердце и какие стихи читает душа. Тем более, если говорим о высоких и красивых чувствах, в которых признаемся любимым людям, дарим счастье и улыбки Фили Чите на ретро-ФМ Казань. Карину Зотину с днем рождения поздравляют друзья Алмаз и Юлия. Желают счастья, здоровья, добра и радости. Хафизову Ланды с днем рождения поздравляет Радик Латыпов. Желает благополучия, исполнения желаний и успехов в работе. А далее на ретро-ФМ акценты и Скорпионс.
1: Феличита на ретро-ФМ.
2: Быть счастливым просто.

0: А для того, чтобы что-то яркое, прекрасное пришло в жизнь или сбылась какая-то очень красивая мечта, важно освободить для этого всего место хорошее, уютное, почувствовать готовность пустить новое и прекрасное в свою жизнь. И лето — это, конечно, лучшее подходящее время. И тогда начинают происходить самые настоящие чудеса. Начать хорошо с доброго слова и пожелания, чтобы зарядиться отличным настроением. И Филичта на Ретро-ФМ, конечно, в этом всегда помогает. Я поздравляю с днем рождения брата Булата Низамуддинова. Желает счастья, здоровья, успехов во всем. Резида Галеева большой привет передает Алие и Низамову Кариму. У подруги Алии скоро день рождения будет. С наступающим вас поздравляют. Готовят много-много сюрпризов. Вот такой секрет раскрываем. И главное, желают крепкого здоровья. Ну а все остальное у вас есть любящая семья и прекрасные друзья. А далее на Ретро-ФМ Art Company и Александр Розенбаум.
1: Филичита на Ретро-ФМ.
2: Делитесь счастьем.

0: Фильчита на Ретро-ФМ Казани продолжается. Дарите любимым людям привет и поздравления. Приятно удивляйте своими признаниями. Меня зовут Татьяна Виницкая. Всех приветствую. Присылайте привет и поздравления в наш бот «Выбери радио».
1: Погода на Ретро-ФМ.
0: Сейчас в центре Казани плюс 29. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 27 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
3: Вот и строится уже четвертый дом жилого комплекса «Алтынья». И со скидкой 700 тысяч рублей до конца августа. Дом мечты на берегу озера «Средний Кабан» с многоуровневым паркингом, собственным бульваром и площадками для отдыха и спорта. «Алтын-Яр». ООО «Специализированный застройщик Акташ Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
1: Реклама.
4: Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа Татнефть

0: в моем регионе.
1: Реклама. О, Сувар с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай, тапай в своем смартфоне. Чем больше тапов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев. Звери. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
3: Категория 18+.
4: Приглашаем вас в летний кинотеатр в парке Урицкого. Весь июль по четвергам смотрим яркие кинохиты под открытым небом. Парк Урицкого. Вход свободный. Начало в 8 вечера. Приходите всей семьей и смотрите любимые фильмы.
5: 12+.
4: Генеральный партнер – проект «Московский» от девелопера больших идей «Glorox».
6: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани 554 20.

0: Поймать ветер перемен и сделать шаг вперед – это смелое решение. Зато как меняется жизнь, главное, в лучшую сторону. Ведь смелость и уверенность в себе – золотые качества, умение любить – это искусство. Их союз дает гармонию, они делают человека счастливым, как и каждый привет. Фили Чите на ретро-ФМ Казань. Айдар Зарипов большой привет передает любимой Гавриловой Нелли, ее брату Николаю. Всей Казани большой летний привет принимаем. Алевтина Дмитриевна привет передает внучке Лиане, желает ярких каникул и радостных летних дней. Также пишет, что скоро у нее будет день рождения, поздравляет вас с наступающим. Желает любимой внучке самое главное – счастливого детства и крепкого здоровья. Любящая семья всегда рядом. А далее на ретро-ФМ Патрисия Касс и Андрей Губин.
1: Филичита на ретро-ФМ.
2: Мы желаем счастья всем!

0: подпеваем любимым хитам и радуемся жаркому лету. Природа дарит нам всю свою удивительную красоту природы, которой можно любоваться бесконечно, умиляться. Находите потрясающее в простом и обыденном. Это тоже делает жизнь ярче. Ну а назначение Феличты, конечно, дарить радость. Время счастливых приветов и поздравлений. Вдохновляемся. Родион Новосвета большой привет передает подруге, одногруппнице Нестеровой Маргарите. Желает счастливого морского отпуска. Приезжайте загорелой и радостной. Делитесь впечатлениями. Обязательно. Ленар Габдульбаров привет передает любимой Эльвире, сестре Лейсан, брату Ильгизару. Они сейчас слушают ретро-ФМ и очень ждут привета. Конечно, принимайте этот привет как радость, как подарок, как добрую, светлую, теплую улыбку. Ведь счастье в каждом привете. Далее на ретро-ФМ легендарный Modern Talking.
1: Реклама. Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
2: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателей и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 июля по промокоду RETROFM. Приходите в шоурум «Супротек» на улице Николая Ершова, 29Б.
3: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
4: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
5: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
6: В стоматологии Энжена Адорадского 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
7: И зайки зубки проверим.
8: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы RetroFM в Казани 554 20.

0: А если душа просит танца, нужно ей подарить его. К примеру, дома включить любимую песню и вдоволь станцевать, отдохнуть, подвигаться, и от усталости не останется и следа. А на Ретро-ФМ все песни любимые. Выбирайте для себя и танцуйте. А еще приветы дарите любимым людям, друзьям и коллегам. Аида Тухватуллина большой привет передает сыну Ирику. Желает удачи во всем. Очень сильно вас любит и всегда во всем хорошим поддержит. Садыков Рамиль большой привет передает коллегам, риэлторам Жанне, Олесе, Вадиму, Наташе, Лизе, Руслану. Целой их большой команде. Они отправляются сейчас на корпоратив. Будут хорошо проводить время. Очень за вас рады. Вам от нас также большой привет. И София привет дарит папе Рустему. Они сейчас с мамой едут домой. Очень ждут с вами встречи. И всем слушателям Ретро-ФМ дарят большой солнечный летний привет. А далее Аква и веселые ребята.
1: Ежедневно с 2 до 3.

0: Да, в начале лета с нетерпением ждем теплых дней, строим планы, и время как будто замедляется, а вот уже в середине особенно чувствуется, как быстро оно проходит. Ценим каждый момент здесь и сейчас, радуемся теплу и солнцу, и каждому привету. Феличтена, ретро-ФМ, Сиразива Аделина, с днем рождения поздравляет подруга Яна Бектимерова. Желает счастья, здоровья, добра, пусть все в жизни будет отлично и великолепно. Альберт Сидиков, привет передает супруге Алсу, всем казанцам большой солнечный привет. Феличтена, ретро-ФМ, Казань. Не завершается. Меня зовут Татьяна Веницкая. Желаю вам приятного окружения, ясных дней и замечательного расположения духа. Пусть забот будет меньше, радостных моментов больше. Наслаждайтесь каждым мгновением этого чудесного времени года.
1: Реклама.
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
4: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на moskvich.fm.ru. Реклама АО «ПТ» не оферта.
5: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк 6+.

0: всему на суточно.ру.
1: 6+.
2: Вижу цель, не вижу препятствий.
3: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
1: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.

0: 15.00 в столице на Ретро-ФМ. В ближайшие минуты группа Джой, Евгений Белоусов и FR David. Ну а в начале часа у нас с новостями Дмитрий Королев. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. В Госдуме предложили заморозить цены на основные продукты. В партии «Справедливая Россия» считают, что государство могло бы выделять субсидии торговым сетям, а те взамен не повышали бы цены на 15 социально значимых товаров. Среди них сахар, гречка, мука, яйца и молоко. Как пишет ТАСС, депутаты пояснили, что похожая практика уже действует в некоторых регионах страны, где власти помогают производителям хлеба удерживать цены. Трудности, которые создают для России на топливном рынке, носят временный характер. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на совещании по экономическим вопросам. Он уточнил, что все это не может оказать влияние на общую экономическую динамику. Также Путин заверил, что экономика России устойчива даже на фоне попыток дестабилизации извне. В Ялте открыли горячую линию для пострадавших при ударе ВСУ по многоэтажке. Об этом сообщает прокуратура Крыма. Ранее стало известно, что в результате ночной атаки БПЛА на жилой дом пострадали 17 человек. Состояние троих врачи оценивают как тяжелое. Выгорели 7 квартир, частично разрушен фасад здания. Владимир Путин подписал указ, закрепляющий особый статус и общественную значимость профессии учителя. Педагог, который проработает в профессии от 25 лет, будет присваиваться звание ветеран труда. Документ гарантирует обеспечение необходимых условий для профессионального развития учителей в течение всего периода их работы. Кроме того, правительству поручено оптимизировать требования к режиму рабочего времени учителей и объему их учебной нагрузки. Вояж по греческим местам. Сегодня участники круиза «Ретро-ФМ», в том числе и 15 победителей, которые стали обладателями путевок на двоих с полностью оплаченным проживанием на борту комфортабельного лайнера «Астория Гранта», отдыхают на золотых пляжах острова Родос и знакомятся с местными достопримечательностями. А уже завтра их ждет увлекательное путешествие на остров Миконос. Там можно будет погрузиться в мифы и тайны, которым более 1000 лет. Все подробности, а также фото и видеоотчет круиза «Ретро-ФМ» можно найти на официальном сайте радиостанции и в наших группах в соцсетях. И о валюте на эту среду: доллар 78 рублей 55 копеек, евро 89.76. Пока все, а далее встречайте Антон Веселов и ваша любимая музыка только на Ретро-ФМ. Всем отличного дня!

0: Как сказал один мудрец, мы в ответе за яблоки, которые надкусили. Даже за яблоки на снегу. Это Михаил Муромов на Ретро-ФМ в 15.19. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Simply Red, Наталья Ветлицкая и Джимми Саммервилл. Совсем скоро.
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Радиохаб. Новое приложение Ретро-ФМ. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились. Радиохаб. 12+. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 29. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
4: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
1: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент». Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Glorox летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето, время крутых идей. 255-50-99.
6: Застройщик ООО «ССЭ Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-60. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
8: Международная специализированная выставка «Казаньнефтьгазхимия» с 26 по 28 августа в Казань-Экспо. Более 200 компаний, дни поставщиков, лидеров отрасли, выступления профильных экспертов. Подробности на kazanefis.org.ru.
9: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани 554-20.

0: Stars. Так называется эта песня группы Simply Red. Ну, в общем, она о звездах. Вот, собственно, звезды и, конечно, суперзвезды. Все это в программе «Ю», друзья, по субботам с часу до двух дня. Юрий Гурьянов рассказывает историю успеха тех, кто делал любимую музыку, ставит всем известные хиты и, что немаловажно, уникальные малоизвестные треки любимых исполнителей. Уже в эту субботу услышим программу про Валерия Леонтьева. Не пропустите программу «Ю» с часу до двух дня на РЕТРО-ФМ.
1: Реклама.
2: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
3: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
1: Телефон рекламной службы RetroFM 554 20.

0: Молчание не знак согласия, молчание знак пофигизма. Поэтому они не молчат, а поют о знаках. Это Ace of Base на Retro FM в 15.49. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Sting и мелодии джентльменов удачи до конца этого часа.
1: Реклама.
2: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
7: АО Альфа-банк 6+.
8: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
9: В этом весь Т.
8: И в этом весь ты.
10: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
11: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.

0: 16.00 в столице на Retro FM. Впереди Modern Talking и ансамбль «Веселые ребята». Ну а в начале часа у нас новости с Игорем Акуловым. День добрый.
1: Антон, приветствую. Всем добрый день. Президент Владимир Путин заявил об устойчивости государственных финансов. В июне федеральный бюджет впервые с начала года исполнен с профицитом в 280 миллиардов рублей. Нефтегазовые доходы во втором квартале выросли на четверть. Правительство приступило к подготовке бюджета на 2027-2029 годы. Владимир Путин поручил дополнительно поддержать бюджет регионов. Ситуация с госфинансами остается стабильной. Россия будет участвовать в саммите G20 в Майами 14 и 15 декабря на высоком уровне. Об этом заявил Дмитрий Песков. Участие будет эффективным и деятельным. США, как принимающая страна, не требуют персональных приглашений. Ожидаются делегации из всех стран на уровне, который выбирает каждая страна. Вопрос о формате участия президента пока не решен. Россия остается активным участником международных площадок. Аналитики ожидают, что ЦБ в пятницу впервые за год сохранит ключевую ставку на уровне 14,25%. Однако некоторые специалисты допускают снижение до 14%. Инфляция в июне ускорилась до 6,2%. Ценовые ожидания бизнеса выросли впервые за 5 месяцев. Глава ЦБ отмечала, что пространство для смягчения сузилось. Рынок ждет осторожного сигнала от регулятора. Банк России оценит целесообразность дальнейших шагов. Сегодня пятый день круиза «Ретро-ФМ». Пассажиры «Астория Гранде», включая победителей игры на «Ретро-ФМ», прибывают на греческий остров Родос. Пассажиры прогуляются по знаменитому острову с многолетней историей. Компанией составит ведущий утреннего шоу «Первая смена» Саша и Рита. А уже вечером всех пассажиров ждет веселье на традиционной вечеринке «Ретро-ФМ». Фото и видео круиза можно посмотреть на сайте и в соцсетях радиостанции. И микрошифтинг – подход, при котором рабочий день делится на короткие блоки по 45-90 минут в зависимости от задачи уровня энергии, набирает популярность. В отличие от гибридного формата, он отвечает на вопрос «когда», а не «где» работать. Такой график позволяет совмещать работу с личными делами и сохранять продуктивность. Чаще всего его используют сотрудники с высокой нагрузкой вне работы. Жесткий график уступает место гибкости, а подобная структура становится новым стандартом. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар 78 рублей и 55 копеек. Евро торгуется на отметке 89 рублей и 76 копеек. Это пока все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Как говорил мой сосед дядь Федя, женщины, они такие же, как мы, только приятнее на ощупь. Приятное во всех отношениях. Мадонна на Ретро-ФМ в 16.18. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Рики Повери, Иванушки Интернешнл и Джо Кокер.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 27. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
4: Опа-па-па! Понеслась, родная!
5: Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит. Пауз Сбербанк. Срок акции до 31 июля 2026 года. Не оферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама. Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
8: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
9: Казань встречает атмосферу настоящего квартирника. Бар «Евгенич» — это музыка 80-х и 90-х. Танцы, песни хором, домашний плов по рецептам Сергея Жукова и вечера, которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. «Евгенич», Профсоюзная, 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
10: Где участок выбрать?
11: Какой фундамент?
10: Какой кирпич?
11: Сколько это вообще стоит?
12: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
13: Ток-ток-ток. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: свободный. Начало в 8 вечера. Приходите всей семьей и смотрите любимые фильмы. 12+. Генеральный партнер – проект «Московский» от девелопера больших идей «Glorox».
1: Интернет-поток RetroFM 80-е. Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.

0: Недавно узнал, друзья, что, оказывается, вопреки распространенному мнению, есть не только вторая, но и даже третья молодость. Это когда порох в пороховницах до сих пор есть, но он уже начинает немножечко сыпаться. Это Рики Повери на Ретро-ФМ в 16:34. А уже совсем скоро у нас Bad Boys Blue, Крис Ри и Лев Лещенко.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла, местами затруднения. Пробки вас ждут по улице Журналистов от остановки Вещевой рынок до Сибирского тракта. Также по Сибирскому тракту от улицы Халитова до Журналистов. И по Модельной от Кулагина до Технической. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Казанские стальные профили».
4: Сосед в КСП приобрел профнастил и быстро мечту свою осуществил.
5: А как же я буду общаться с соседкой?
6: Штакетник же есть самой разной расцветки.
4: Родная, спокойно, тебе эксклюзив. Ну просто красавец, забор жалюзи.
6: «Казанские стальные профили».
4: Подробности 22-22-945.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама. Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
8: В этом весь ты.
7: И в этом весь ты, Т-банк.
9: Акция «Кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани» с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО Т-банк. Бонус до 400 рублей. Т-банк.ру 0+.
10: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
11: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами. А теперь лечение зубок превратилось в сказку.
12: Стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
13: И зайки зубки проверим.
14: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554-20.

0: Женщины все-таки странные люди. Они вроде как хотят равноправия, но при этом еще три четверти одеяла. О женщинах и не только. Hot Girls, Bad Boys. Это Bad Boys Blue на Retro FM в 16:48. Друзья, меня зовут Антон Веселов. Впереди на Retro FM Джо Дассен и Юрий Антонов через несколько минут.
1: Реклама.
2: Вижу цель, не вижу препятствий.
3: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
4: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.

0: круглосуточно ром. 6+.
1: Интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». 12+.

0: В Москве 17.00 на Ред FM. В ближайшие минуты Майкл Джексон, группа Браво и Сиси Кейдж.
1: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 17 часов. В эфире Ретро FM новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. Госдума приняла закон, который обяжет с 1 октября банки и микрофинансовые организации уведомлять россиян о новых кредитах через госуслуги, сообщает Москва-24. Сообщение должно прийти в личный кабинет в течение 15 минут после заключения договора. В нем укажут сумму займа, процентную ставку, срок возврата и возможность отказаться от кредита, если действует период охлаждения. В третьей декаде июля средняя температура воздуха в Татарстане превысит климатическую норму на 4 градуса. С 21 по 30 июля средняя температура воздуха в Татарстане достигнет почти 24,5 градусов, а в Казани – 25 градусов. Вторая декада июля в республике была умеренно прохладной. Однако синоптики прогнозировали, что второй месяц лета будет теплее нормы, пишет «Московский комсомолец». В Казани прошла первая божественная литургия в возрожденном храме Николы Тульского. Восстановление церкви Николы Тульского началось в 2024 году по указу Раиса Татарстана. Вместимость храма порядка 300 человек, пишет портал мэрии Казани. Авиакомпания Nordwind Airlines до конца зимнего сезона планирует открыть из Казани новые международные направления. Прежде всего, авиакомпания рассматривает направления в страны СНГ. 17 июля Nordwind запустила прямые рейсы из Казани в Ташкент. Также открыла прямое авиасообщение между Казанью и Сухумом. С августа авиакомпания увеличит частоту рейсов до 3 недель, пишет Татарстан-24. И в завершении курсы валют на сегодня: доллар 78 рублей 55 копеек, евро 89 рублей 75 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро FM Казань. У меня на этом все. Далее музыка на Ретро FM.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Global Plus». Жилой комплекс «Новое наследие».
4: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7 843 205 51 35.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет. Ретро FM.

0: между прочим, друзья, говорят, что карнавал был придуман во время очередного экономического кризиса, потому что кризис — это самое время крутиться. Крутимся под любимую музыку Ретро FM, 17 часов и 19 минут в столице. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро FM Ингрид, песни из «Трех мушкетеров» и Пэтти Райан. Уже совсем скоро.
1: С Юрием Гурьяновым. На этой неделе поговорим про народного артиста России Валерия Леонтьева. Как начиналась его карьера и при чем тут Сергей Минаев? Расскажу в субботу в 13:00. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
2: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
3: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 27. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро FM желает вам хорошего вечера.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
5: Освободите жилое пространство в квартире. Даже небольшая площадь подарит новые возможности для хранения. Выгодные цены на кладовые помогут сделать вашу квартиру просторнее. Жилой комплекс «Алтын-Яр». Кладовые от 2 квадратных метров. Пожарная сигнализация и надежные двери. Дом сдан. Жилой комплекс «Алтын-Яр». 216-69-69. 216-69-69.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
7: Ищете уютное место для дня рождения?
8: Или теплых семейных встреч?
7: Семейное кафе «Тренди».
8: Вкусно, уютно для всех.
9: Семья всегда будет в «Тренди».
7: «Тренди.рф».
10: Бронь столов 225-44-33.
11: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
12: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат «Эггер» 32 класс, 8 мм. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
13: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 9 по 22 июля шашлык барбекюшка из свинины 249 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
14: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателей и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 июля по промокоду RETROFM. Приходите в шоурум «Супротек» на улице Николая Ершова, 29Б.
15: Международная специализированная выставка «Казань нефтьгазхимия» с 26 по 28 августа в «Казань-экспо». Более 200 компаний, дни поставщиков, лидеров отрасли, выступления профильных экспертов. Подробности на kazanefis.org.ru. 0+.

0: свободный. Начало в 8 вечера. Приходите всей семьей и смотрите любимые фильмы. 12+. Генеральный партнер – проект «Московский» от девелопера больших идей «Глоракс».
1: Любимой музыки много не бывает.
2: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
1: И включай интернет-потоки RetroFM.
2: 12+.

0: ce soir, danse avec moi.
1: Представьте, вы нажимаете одну единственную кнопку, и перед вами открывается целый мир. Без лишних движений, без заморочек, просто волшебство. Где спрятана эта дверь, друзья? В новом приложении Retro FM. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Все это бесплатно и без регистрации. Radio Hub — наше новое приложение. Ищите и скачивайте в магазинах приложений. Запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились.
2: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
3: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла. Местами затруднения. Пробки вас ждут по улице Патрис Лумумба от проспекта Камалеева до Космонавтов. Также по проспекту Победы от остановки строительной фирмы «Тектоник» до Дорожного переулка и по Саидгалиеву от Кремлевской набережной до площади Вахитова. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
4: Спонсор программы ООО «Казанские стальные профили».
5: Сосед в КСП приобрел профнастил и быстро мечту свою осуществил.
6: А как же я буду общаться с соседкой?
7: Штакетник же есть самой разной расцветки.
5: Родная, спокойно, тебе эксклюзив. Ну просто красавец, забор жалюзи.
7: «Казанские стальные профили».
5: Подробности 22-22-945.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
8: Реклама.
9: Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
10: В этом весь ты.
9: И в этом весь ты, Т-банк.
11: Акция «Кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани» с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО Т-банк. Бонус до 400 рублей. Т-банк.ру. 0+.
12: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
13: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
2: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.

0: Вот интересная информация к размышлению, друзья. Перетрудиться можно, а перелениться нельзя. Так что можно уже включать этот режим лени. 17:48 в столице. Рабочий день потихонечку заканчивается. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ Сандра и ансамбль «Синяя птица» до конца этого музыкального часа.
1: Дорогие гости, на Ретро-ФМ проверяем знаменитостей на эрудицию.
2: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
2: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: Дорогие гости,
2: в воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.
2: Реклама.
3: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения. Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
4: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sb/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
7: АО «Альфа-банк» 6+.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит. Образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour Т-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
3: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Тур Моторос».
4: Интернет-поток «Ретро-ФМ» 80-е. Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточные без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». 12+.

0: В Москве 6 часов вечера. На Ретро FM 3D Бонни Тайлер и ансамбль «Самоцветы».
1: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 18 часов. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. Прием заявлений в российские вузы на бюджетные места бакалавриата и специалитета завершится 25 июля, сообщает РИА Новости. Льготники, олимпиадники и поступающие на целевое обучение могут подать заявление на зачисление до 1 августа, поступающие по основному конкурсу до 5 августа. После этих дат и до издания приказов о зачислении на бюджет по программам бакалавриата и специалитета реализованы дни тишины. Банк России запустил в обращение модернизированную купюру номиналом 100 рублей. Оформление лицевой стороны и защитный комплекс полностью повторяет 100-тысячную банкноту образца 2022 года, посвященную Центральному федеральному округу. Оборотная сторона новой купюры выполнена по аналогии с обновленными банкнотами 5000 рублей и 1000 рублей. На ней размещено стилизованное изображение карты ЦФО, пишет ТАЦ-центр. В Татарстане внесли поправки в земельный кодекс, согласно которым женщины, удостоенные звания «мать-героиня», смогут бесплатно получить земельные участки. Право на получение земли смогут реализовать женщины Республики Татарстан, родившие и воспитавшие 10 и более детей и получившие соответствующее звание по указу президента России. Предложить участок власти обязаны в течение 30 дней. С 31 июля по 2 августа в Казанском парке «Черное озеро» во второй раз пройдет книжный фестиваль. Гостей ждут книжные распродажи, маркет локальных брендов, гастропроекты и насыщенная образовательная программа с участием историков, философов, социологов и культурологов. Образовательная часть фестиваля пройдет в амфитеатре парка «Черное озеро», пишет портал мэрии Казани. И в завершении курсы валют на сегодня: доллар 78 рублей 55 копеек, евро 89 рублей 75 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро FM Казань. У меня на этом все. Далее музыка на Ретро FM.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Global Plus». Жилой комплекс «Новое наследие».
4: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ Global Plus. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет. Ретро.

0: Вы их знаете наизусть. Вы подпеваете им в машине, на кухне. Вы любите их так, будто они ваши старые друзья. Но готовы ли вы услышать их заново? Услышать то, что не играл на радио? Узнать, с чего все на самом деле начиналось? Собственно, для этого у нас есть программа «Ю, друзья». Каждую субботу с часу до двух дня Юрий Гурьянов рассказывает историю успеха тех, кто делал любимую музыку. Ставит всем известные хиты и, что немаловажно, уникальные, малоизвестные треки любимых исполнителей. В эту субботу он расскажет нам про Валерия Леонтьева. Не пропустите. Суббота с часу до двух. Программа «Ю» на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ «Казань». Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 27. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
4: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
1: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент». Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама. Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильные клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
6: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Glorox летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето, время крутых идей. 255-50-99.
8: Застройщик ООО «ЗЗ Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
9: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 207-27-74.
10: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
11: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Bestway диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
12: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
13: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».

0: Дискотеку, любимые песни, бешеная энергия, яркое шоу и тысячи счастливых зрителей. Не пропусти музыкальное событие лета. Билеты на сайте ftbilet.ru.
1: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
2: Ретро-ФМ.

Наша с ней основная задача — не застуканными быть на месте. Явки, пароли, чужие дачи, и дома надо быть в 10. Она прячет улыбку и слезы, она редко мне смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал.

0: Замечали такую закономерность, друзья? Чем сложнее ситуация, тем хуже заряжен мобильный телефон. Но, впрочем, есть и другие закономерности. Например, чем любимее музыка на ретро-ФМ, тем лучше настроение. А у нас звучит, как вы знаете, только самая любимая музыка. 18.34, столица. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на ретро-ФМ Рики Повери, дуэт Роксет, песни из «Большого космического путешествия» и дайджест круиза ретро-ФМ Саша и Рита расскажут нам о последних новостях феерического морского путешествия. Не пропустите.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 5 баллов. Движение плотное. Пробки вас ждут по улице Парижской коммуны от площади 1 мая до Тукая. Также по Марджани от Московской до Парижской коммуны. И по Чернышевского от Кремлевской до Парижской коммуны. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Казанские стальные профили».
4: Сосед в КСП приобрел профнастил и быстро мечту свою осуществил.
5: А как же я буду общаться с соседкой?
6: Штакетник же есть самой разной расцветки.
4: Родная, спокойно, тебе эксклюзив. Ну просто красавец, забор жалюзи.
6: «Казанские стальные профили».
4: Подробности 22-22-945.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 9 по 22 июля яйцо куриное первой категории 39 рублей 99 копеек за 10 штук. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
9: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 5900. Измени судьбу прямо сейчас.
1: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир. Включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. Ретро-ФМ. Всегда с вами.
10: Ретро-ФМ. 12+.
11: Ретро-ФМ.

0: Круїз Ретро FM. Дайджест.
1: Калиспера.
2: Или просто добрый вечер из Греции.
1: Это первая смена. Саша и Рита, и сегодня мы с нашими победителями открыли для себя остров Родос.
2: Посмотрели достопримечательности, музей древности, прогулялись по улицам рыцарей, ой, загорали на пляже и даже прыгнули с вышки вместе, конечно, с криками «Ретро-ФМ».
1: Да, ну а еще мы видели слияние Эгейского и Средиземного моря. Ну, красотометр зашкаливает.
2: А сейчас мы уже на Астория Гранде. Немножечко отдохнем, ну и потом устроим фирменную вечеринку «Ретро-ФМ». А когда проснемся, будет Миконос.
1: Берем от круиза «Ретро-ФМ» все.
0: Круиз «Ретро-ФМ».

0: Ну вот, собственно, такого настроения, друзья, я вам и желаю этим вечером. Собственно, оно таким и будет, без сомнений, с любимой-то музыкой. Какое еще может быть настроение? Это Рики и Повери на Ретро-ФМ, 18:48. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Блонди, Владимир Пресняков. Ну, а уже в следующем музыкальном часе встречайте здесь Руслана Романова. Я же говорю вам до завтра. Пока.
1: Реклама.
2: А поехали всей семьей.
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8 комплектация HIF 2026 года выпуска.
4: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Greenfield в ассортименте 289 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.
7: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
8: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
9: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
10: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
11: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Турмоторрус».
12: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
13: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
11: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
14: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo.
11: 15+.

0: столице 19 часов. Впереди группа Абба, «Руки вверх» и дуэт «Modern Talking» в нашем эфире. Новости Игорь Акулов на Ретро-ФМ прямо сейчас. Добрый вечер.
1: Всем добрый вечер. Госдума приняла закон о штрафах для владельцев маркетплейсов и цифровых платформ за нарушение требований закона о платформенной экономике. Штрафы составят от 50 до 500 тысяч рублей за непредоставление информации, нарушение порядка работы с партнерами, ограничение доступа к кабинету и другие нарушения. Для продавцов предусмотрены штрафы до 70 тысяч рублей, а за повторное до 200 тысяч. Закон вступает в силу с 1 октября текущего года. Ответственность будет ужесточаться за системные нарушения. В Саратовской области с 1 марта следующего года вводится 5-летний запрет на розничную продажу вейпов. Ограничения также коснутся продажи табачной продукции и сопутствующих товаров в детских лагерях, соцучреждениях, культурных заведениях и местах спортивных соревнований и зонах отдыха у воды. Запрет будет действовать до 1 марта 2032 года. Решение принято областными депутатами, мера направлена на защиту здоровья детей и подростков. Доля альтернативных способов оплаты в России достигла 33% от всех безналичных транзакций. Об этом сообщил один из банков. Чаще всего россияне платят смартфоном на кассе без интернета. Число таких операций на Android выросло почти на 20%, а на iPhone на 45% за месяц. Средний чек увеличился на 12% до 805 рублей. Альтернативные способы используют для повседневных трат. Тренд на цифровые платежи продолжает расти. Круиз «Ретро-ФМ» продолжается. Сегодня наши путешественники посетили остров Родос. Завтра наступит уже шестой день путешествия на лайнере «Астория Гранде». Участники круиза, 15 победителей суперигры на «Ретро-ФМ», посетят греческие острова Миконос. Далее лайнер продолжит путь по маршруту Санторини, Волос и Амасра, а после вернется в Сочи. Сегодня вечером на борту состоится уже традиционная вечеринка «Ретро-ФМ» на открытой палубе. Подробности, фото и видео вы можете найти на сайте и в соцсетях «Ретро-ФМ». И сомнологи объяснили, что ощущение падения во сне связано с работой мозга и нервной системы. Во время быстрого сна мозг обрабатывает сигналы от вестибулярного аппарата, создавая иллюзию движения. Резкие вздрагивания при засыпании, это гипническая метания, считается нормальной реакцией и возникает на границе бодрствования и сна. Психологи также добавили, что сны о падении часто отражают потерю контроля, тревогу или неуверенность в реальной жизни. Такие сновидения могут появляться в периоды перемен, если эпизоды редкие не нарушают сон, то они безопасны. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 78 рублей и 48 копеек. Евро 89 рублей и 60 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

это невозможно. Нет, нет, ни строчки от тебя, ни словечка от тебя. Зря поверь.

0: У каскадеров, как я предполагаю, рабочий день, скорее всего, ненормированный. И все же, друзья, надеюсь, что к этой минуте большинство наших слушателей все-таки завершили свои дела текущие, успели сделать глоток свежего воздуха, насладиться летним закатом и настроиться на лучшую музыку. Ретро-ФМ рядом с вами. С этого часа в эфире я, Руслан Романов. Завершим эту среду вместе. Надеюсь, что не останется без внимания данное предложение. 19 часов 20 минут в Москве. Совсем скоро услышим Андрея Миронова и песню министра-администратора.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 27. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
4: Опа-па-па! Понеслась, родная!
5: Двигатель 192 лошадиных силы. Семиступенчатый робот. Расход 8,6 литров на 100 километров. Havail F7X с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail F7X 2026 года выпуска. Модельный код 2025. При покупке кредит. Пауз Сбербанк. Срок акции до 31 июля 2026 года. Не оферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.
6: Успех начинается с правильного выбора. Ретро FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро FM и достигайте новых высот. Реклама.
7: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Glorox летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето, время крутых идей. 255-50-99.
8: Застройщик ООО «ЗЗ Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
9: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и тапай на своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Звери, Ваня Дмитриенко, Баста и Руки Вверх. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
10: Международная специализированная выставка «Казаньнефтьгазхимия» с 26 по 28 августа в Казань-Экспо. Более 200 компаний, дни поставщиков, лидеров отрасли, выступления профильных экспертов. Подробности на kazanefis.org.ru.
6: Шоу «Дорогие гости»
11: на Ретро-ФМ.
6: Максим Ковалевский задает знаменитостям ваши каверзные вопросы.
11: Автор лучшего вопроса получает деньги.
6: «Дорогие гости».
11: Воскресенье, час дня.
6: Подробности на retrofm.ru.
12: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: кто из нас не совершал каких-то глупых ошибок в своей жизни, поет в этой композиции Гард Гейтс. Друзья, да, без них, наверное, мы бы и не нашли тот самый верный путь в направлении истины. Такова жизнь сэ-ля-ви, как говорится. 19.34 в столице, у нас дальше комбинация и Том Джонс, на Ретро-ФМ. Не пропустите.
1: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот. Реклама.

0: ДТС. Солнечный удар по ценам. Более 3000 новых автомобилей по сниженной цене. Большой выбор брендов, моделей разных цветов и комплектаций. Наличие официальной гарантии. От седанов до минивэнов вы найдете в ДТС. Реклама. Подробнее в автосалонах компании «Транстехсервис».
1: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-1035. 207-1035.
2: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
4: Вечеринка. Ровно в 21.00.
5: Лучшие танцевальные хиты.
4: В неповторимом миксе.
5: Вечеринка Retro FM.
6: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани. 554 20.

0: Это группа Savage Garden и их знаменитое путешествие To the Moon and Back, что означает «до Луны и обратно». Ну, не знаем, скажут наши слушатели. После экватора трудового, а именно после насыщенной среды, мы, пожалуй, лучше по домам. И это, друзья, совершенно резонно и правильно, как мне кажется, тем более, что лучшая музыка рядом с вами, а кроме того, впереди вкусный ужин, уютный диван. Ну и на десерт еще, конечно, наша вечеринка «Ретро-ФМ» ждет всех вас, так что, по-моему, одни плюсы. Впереди Сабрина и ансамбль «Синяя птица». Не пропустите.
1: Вечеринка «Ретро-ФМ». Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Ровно в 21:00. Вечеринка.
2: Реклама.
3: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: «Джили Ситирей» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Ситирей» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейд-ин» и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com. Yeah.

0: на суточно.ру.
1: 6+.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
4: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
5: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
7: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90-е.
8: 12+.

0: столице 20.00. Далее в нашем эфире Игорь Саруханов, Таркан и Дмитрий Маликов через несколько мгновений. Прямо сейчас новости, и Игорь Акулов на Ретро-ФМ. Добрый вечер.
1: Руслан, приветствую. Всем добрый вечер. Режим чрезвычайной ситуации введен в лесах в Красносилькубском районе и Малнинского автономного округа из-за природных пожаров. В регионе зарегистрировано 25 очагов на площади более 1000 гектаров, большинство именно в этом районе. Рост числа возгораний связан с аномальной жарой. Ранее, в конце июня, в лесах Ямал-Ненецкого автономного округа уже вводили режим ЧС регионального характера. Тогда огонь охватывал до 18 тысяч гектаров. К середине июля ситуация стабилизировалась, но теперь пожарная опасность вернулась, специалисты продолжают мониторинг и тушение. В Госдуму внесен законопроект, запрещающий повышение пенсионного возраста в России до 1 января 35 года и также предусматривающий возврат к прежним рамкам 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Документ направлен на отмену пенсионной реформы 2019 года. Инициатива закрепляет эти показатели на ближайшие годы. Законопроект будет рассмотрен в установленном порядке. С 1 сентября вступают в силу новые правила продажи пакетных туров. Туристов будут более подробно информировать о рисках, особенностях страны, правилах въезда, а также медицинских и культурных требованиях. Туркомпании должны актуализировать памятки и получать подтверждение об ознакомлении. Нововведения приводят правила соответствия системы «Электронная путевка», а также изменения затронут как офлайн, так и онлайн-продажи. Психиатры объяснили, что хронический дефицит денег и стресс перестраивают работу мозга, снижая когнитивные способности, сужая горизонт планирования до нескольких дней. Повышенный уровень кортизола подавляет активность префронтальной коры, отвечающей за планирование, и активирует центр страха. Финансовое давление сопоставимо с потерей 10 баллов IQ. В условиях дефицита человек выбирает сиюминутные траты для быстрого выброса дофамина. Восстановление контроля требует осознанности и работы с психологом. И астрофизики усомнились в ускоренном расширении Вселенной. Новые данные показывают, что расширение может не ускоряться, а наоборот замедляться, что ставит под сомнение теорию темной энергии, которая считается главной движущей силой ускорения. Ученые обнаружили признаки более сложной структуры космоса. Если это подтвердится, стандартная модель может быть пересмотрена. Темная энергия составляет около 70% Вселенной, но ее природа остается неизвестной. Пересмотр модели может изменить представление о прошлом и будущем космоса. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 78 рублей и 48 копеек. Евро 89 рублей и 60 копеек. Это пока все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Вот, друзья, уже и среда стремительно завершается. Оказалось бы, мы с вами только-только вот провожали выходные. Да, под лучшую музыку время летит незаметно. Особенно, когда она рядом с вами круглосуточно. А что, так можно было, спросят многие. Давно пора, отвечу я. Скачивайте новое приложение RetroFM. Быстрое, удобное и без лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Все это бесплатно и без регистрации. Радио Хаб. Новое приложение RetroFM. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте RetroFM, где бы вы ни находились. Радио Хаб. Специально для вас.
1: Ретро-ФМ Казань для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Ищите идеальное место для вашего бизнеса? Коммерческие помещения в жилом комплексе «Алтын-Яр» в Приволжском районе. Первая линия. Отдельный вход и удобные подъездные пути. От 230 тысяч рублей за квадратный метр. Дом сдан. Рассрочка от застройщика. Жилой комплекс «Алтын-Яр». 216-69-69. 216-69-69.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
5: Реклама. Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
6: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: Нюха сама себя не отметит. На хате у Евгеньевича есть все для шумного праздника. Караоке, музыка, ведущий, банкеты, место для всей компании. Собирайте друзей, а для именинника у нас действует специальное предложение. Минус 30% на весь банкет. Отмечаем по-домашнему, но громко. Хата у Евгеньевича на Профсоюзной 10/14. Бронируй дату заранее. 18+.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
9: Ровно в 21.00.
10: Лучшие танцевальные хиты.
9: В неповторимом миксе.
10: Вечеринка Ретро-ФМ.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

0: inside. Команда Silent Circle на Ретро FM. Хит Stop the Rain in the Night. Но в нашем прогнозе на ближайшую ночь осадки тоже присутствуют. Хотя не будем, как говорится, забегать вперед, пока дождик не предвидится. 20:34 в столице. Далее мелодия из фильма «Бриллиантовая рука» в нашем эфире.
1: С Юрием Гурьяновым. На этой неделе поговорим про народного артиста России Валерия Леонтьева. Как начиналась его карьера? И при чем тут Сергей Минаев? Расскажу в субботу в 13:00. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ. Реклама.

0: Солнечный удар по ценам. Более 3000 новых автомобилей по сниженной цене. Большой выбор брендов, модели разных цветов и комплектаций. Наличие официальной гарантии. От седанов до минивэнов вы найдете в ТТС. Реклама. Подробнее в автосалонах компании Транстехсервис.
1: Где участок выбрать?
2: Какой фундамент?
1: Какой кирпич?
2: Сколько это вообще стоит?
3: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
4: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
5: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
6: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай, тапай в своем смартфоне. Чем больше тапов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев. Звери. На тапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru.
7: Категория 18+.
8: Любимой музыки много не бывает.
9: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
8: Ретро-ФМ 70-е.
9: Ретро-ФМ 80-е.
8: Ретро-ФМ 90-е.
9: Ретро-ФМ Сан-Ремо.
10: И вечеринка Ретро-ФМ.
8: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
7: 15+.

0: Продолжая тему, которую затрагивает Крис Норман в этой композиции, напомню желающим поохотиться на лучшие дискотечные хиты, их редкие версии, а также экстравагантные ремиксы, всех приглашаю на вечеринку Retro FM, которая состоится в нашем эфире сегодня, как, в общем-то, и всегда, в любой день недели, с 21 часа до полуночи. Всем добро пожаловать на жаркие зажигательные танцы.
1: Реклама.
2: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
3: «Джили Ситирей» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность, 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон – для всего, что важно. «Джили Ситирей» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейд-ин» и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
6: Интернет-поток Retro FM 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.

0: Тут петь стильные парни в синем, они же Bad Boys Blue, да в общем-то о чем угодно, но поступают они по-мужски, посвящая в данном случае один из самых ярких своих хитов, конечно же, прекрасной половине человечества. Девушки милые, это все для вас, и такие моменты, как мне кажется, игнорировать нельзя, нужно танцевать. Это вечеринка Retro FM 21.20, время московское, я Руслан Романов. Всех приветствую, приглашаю присоединяться к нашей компании.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro FM желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
4: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
1: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент». Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама. Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильные клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
6: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы Retro FM 554-20.

0: Все так, друзья, еще один июльский Sunshine Day пройден. Надеемся, что лето вот такими солнечными денечками нас с вами еще порадует вдоволь. Хотя, конечно, надо признать, что влияния на небесную канцелярию не имеем ровным счетом никакого. А вот вечеринка Retro FM неизменно ежедневно радует нас с вами лучшими танцевальными хитами, которые собраны в неповторимом миксе. В очередной раз убеждаемся во всем вышесказанном здесь, на вечеринке Retro FM. Всех вас приветствую. 21:34. Время московское. Оставайтесь с нами.
1: Retro FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro FM. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Radio Hub. Новое приложение Retro FM. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились. Radio Hub. 12+.

0: субботу вечеринки Ретро-ФМ. Минусов нет, не требуется вам сюда билет. Всегда, ежедневно, с 21 часа и до полуночи лучшая танцевальная музыка собрана в уникальном миксе для наших слушателей. 21.50 в Москве.
1: Реклама.

0: Круглосуточно.ру
1: 6+.
2: Любимой музыки много не бывает.
3: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
2: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.

10 вечера в Москве, набирает обороты уникальный супермикс. Продолжается вечеринка Retro FM.

0: продолжаем наш вояж в ритме лучшей танцевальной музыки, проверенной временем. Приветствую всех на вечеринке RetroFM. Музыкально-танцевальный марафон набирает обороты, в данном случае под аккомпанемент французской певицы, она же Desireless. Ну, собственно говоря, конечно же, псевдоним, как вы могли подумать. 22.19, точное столичное. Я Руслан Романов. Всем говорю здравствуйте. Проследуем дальше.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
4: Опа-па-па! Понеслась, родная!
5: Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FCMX с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FCMX 2026 года выпуска. Модельный код 2025. При покупке кредит. Пауз Сбербанк. Срок акции до 31 июля 2026 года. Неофферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
6: Реклама. Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
7: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
8: Ищите уютное место для дня рождения?
9: Или теплых семейных встреч?
8: Семейное кафе «Тренди».
9: Вкусно, уютно для всех.
10: Семья всегда будет в тренде.
8: Тренди.рф.
11: Бронь столов 225-44-33.
12: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
13: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
14: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
15: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
16: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
1: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.

0: 22:32, время точное московское, а значит половина танцевального пути пройдена и практически столько же у нас с вами еще впереди в нашем распоряжении суперхитов до самой полуночи. Оставайтесь с нами на вечеринке Retro FM.
1: Успех начинается с правильного выбора. Retro FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Retro FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro FM и достигайте новых высот. Реклама.
2: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
3: Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа.

0: 36+. Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
1: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
2: Утреннее шоу.
3: Первая смена.
2: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
3: Ретро-ФМ.
4: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.
3: Ретро-ФМ.

0: Песни у нас, надо признать, только лучшие. Любимая танцевальная музыка, хоть на краешке земли, где бы вы ни находились, настраивайте приемники, смартфоны и прочие гаджеты на вечеринку RetroFM, которая продолжается в нашем эфире.
1: Реклама.
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.

0: Лучшая вечеринка – это та, с которой не нужно возвращаться домой. Просто потому, что вечеринка Retro FM сама приходит в каждый дом, где любят лучшую танцевальную музыку, проверенную временем. Уникальный микс в самом разгаре, друзья. Всех пламенно приветствую. Мы танцуем до полуночи. Присоединяйтесь и вы к нашей компании. 23:18 в столице.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Сделайте правильный шаг к безопасности вашего автомобиля уже сегодня. Ваше машиноместо в сданном многоуровневом паркинге жилого комплекса «Алтын-Яр» в Приволжском районе. Современная система видеонаблюдения, круглосуточная охрана и всего от 620 тысяч рублей. Рассрочка от застройщика. Машиноместо в жилом комплексе «Алтын-Яр». Дом сдан. 216-69-69.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.

0: Неповторимый микс не оставит вас равнодушными. И самые зажигательные хиты, и весьма редкие музыкальные экземпляры, и полные версии, а иногда и половинки, представлены на вечеринке Ретро-ФМ. И все это в совокупности лучшая танцевальная музыка, проверенная временем. 23:33 точное столичное время. Я Руслан Романов. Рад приветствовать всех, кто с нами в эти часы и минуты проводит прекрасно время и наслаждается любимой музыкой. До полуночи танцы продолжаются. Посему, друзья мои, не расходимся ни в коем случае.
1: Реклама.
2: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радиохаб. Лучшая музыка и множество интернет-потоков. Радиохаб. 12+.
4: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554-20.

самом деле любая географическая точка, где бы вы ни находились, друзья, лучшая музыка, пронзая время и пространство, мчится вам навстречу ежедневно с 21 до полуночи по московскому времени. Впереди финишная прямая уникального микса. Дотанцуем без лишних комментариев. Я, Руслан Романов, на этом прощаюсь. Услышимся завтра. С полуночи встречайте Илью Глебова на Ретро-ФМ.

Скорпионс, они такие, Скорпионс, всегда практически в самое сердечко. Ну, вот эта вот песня про расставание, про то, что он все еще ее любит. Ой, я даже не знаю. 02 в столице. Как-то будем с этим дальше жить и слушать. На Ретро FM Сэм Браун, премьер-министр и Том Джонс. Буквально через пару минут. Меня зовут Илья Глебов. Здравствуйте. Здравствуйте.

0: Как всегда, в этот самый момент, когда Сэм Браун абсолютно точно нам советует остановиться, мы игнорируем этот совет, потому что мы двигаемся дальше. На Ретро FM через пару минут Лабуш, Сюзанна, Андрей Державин. Меня зовут Илья Глебов, 0:35 в Москве.
1: Ретро FM, Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
2: Амода Джейку уже в Диалог Авто. В честь открытия дилерского центра. Особые выгоды и розыгрыш путевки в Китай среди первых 20 клиентов. Ждем в Амода Джейку Диалог Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1. Акция действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках внести и порядки получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
1: Ретро FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро FM. Радио Хаб. Лучшая музыка, популярные шоу и множество интернет потоков. Запускайте и слушайте Ретро FM, где бы вы ни находились. 12+. Телефон рекламной службы Ретро FM в Казани. 554-20.

как будто бы это было вчера, этот самый суперхит «Ля Буш», и как жахнули, так жахнули все танцполы, просто содрогались под этой композицией. 1994 год, самая середина 90-х, лучшая музыка на Retro FM здесь для вас, через пару минут будут «Фэнси» и песня из «Ивана Васильевича».

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

чего, Пупа нам говорит, как насчет шоколадного мороженого. И ты такой, собственно, ну, почему бы и нет, потому что это же, в общем-то, не еда, просто развлечение. Развлекаемся под музыку Ретро FM, Юрий Никулин, Джой и Алсу через пару минут.

трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот. Ах, спасибо!

Фия мой халат гладит у доски, шьет гюли, а Фатима штопает носки. Три жены красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

0: Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Неплохо очень совсем без жены, гораздо лучше с любой стороны.
1: Как быть нам, султанам, это, в общем, вопрос вопросов. Ответа на него так до сих пор, мне кажется, и не нашли. Как-то так прикидываем мы, султаны, как быть. Сейчас почти 35 в Москве. Дальше на Red FM «Мираж», Альбан и Рамина и Брайан Адамс. Через пару минут меня зовут Илья Глебов. Здравствуйте.
2: Ретро FM. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток Ретро FM 70-е.
3: Из полей уносится печаль.
2: Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.

Ну, знаете ли, если сны совершенно не страшные, не ужасные, то их совершенно прекрасно смотреть, а потом в довесок еще мечтать о том, чтобы эти самые прекрасные, не страшные сны сбывались. Наталья Гулькина, группа «Мираж» на Ретро-ФМ. Дальше как пойдет, но я имею в виду, захотим – поспим, захотим – посмотрим, захотим – воплотим все сны в реальность под музыку Ретро-ФМ. Через пару минут Крис Ри и Джилла.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

настроен на то, чтобы сбросить себя всяческие оковы. Ну, собственно говоря, совершенно запросто можно сбрасывать оковы под музыку Ретро-ФМ. Рекомендуется даже. Кэсси Кетч, Юрий Антонов и Рики Мартин у нас через пару минут. 2:20 в Москве. Меня зовут Илья Глебов. Цепи про...

0: сказать, что, мол, не расстраивайся, держи своих этих самых мечт. Ну что, держимся мечт, как Сиси Кетч завещала. Через пару минут Дарь Стрейс, дуэт «Мои вот» и группа «Браво» на Ретро-ФМ, 2.35 почти.
1: Ретро-ФМ, Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток Ретро-ФМ 80-е. Это лучшие хиты 80-х, круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 80-е. 12+.

Dire Straits, их супер-песня с альбома «Братья по оружию». Песня про то, что, ну, собственно говоря, то, что ты отчебучила в последний раз, я не знаю, как и расценивать, как к этому относиться. Ну, бывают такие жизненные ситуации. Абсолютно точно супер-жизненные ситуации можно разруливать под музыку Red FM. Майкл Джексон, добрые молодцы, у нас через пару минут.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.